0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Да хочу. И быть с тобой всегда хочу.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Самый простой способ ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Волчков Александр Викторович, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
8: Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что найдут? То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Что тут сделать? Просто смириться? Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
7: А само пройдет?
8: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, последствия могут быть серьезными, а порой и необратимыми.
7: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
8: Он постоянно ощущается. Мир мужчины сужается до одной точки, где бы опорожниться. И чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на израильскую формулу Salutem Pro.
7: Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного, звездочка 125. Расскажите подробнее про Salutem Pro.
8: Salutem Pro – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, помогают сохранять ее размеры и нормальное мочеиспускание. И что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя.
7: А ведь из-за застоя может возникать дискомфорт и напряжение.
8: Именно поэтому в Salutem Pro вошли природные компоненты, задача которых – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии. Он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью. В том числе и интимный.
7: Всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте Salutem Pro. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Лес вино задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких,

старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: РВБ, Украина, 124-77-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

крик души в пустоту. Не вернусь, дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова вернуть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Калинина. Калинина. Территория. Индустриальный парк. Калинина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Мужчины, это важно знать. Дискомфорт внизу живота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии специалист по мужскому здоровью Виктор Владимирович Горский. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. После 60 лет с простатитом сталкивается около 70% мужчин. Однако проблема молодеет. После 30 лет мужчина начинает терять мышечную массу, в том числе мышцы простаты и тазового дна. Они начинают слабеть, секрет простаты задерживается и густеет. Простата может увеличиться в 5 раз.
5: Виктор Владимирович, скажите, к чему может привести простатит, если его игнорировать?
6: К аденоме, дальше катетер, а это в перспективе полная потеря независимости.
5: Но почему мужчины доводят до такого состояния?
6: Да все просто. Стыдно, страшно и надежда на авось. Поэтому я искал терапию, которую можно будет проводить в домашних условиях. Мое внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост». Это прибор.
5: Чем же он интересен?
6: «Нанопрост» работает без ректального контакта. Его можно использовать в машине, дома, на работе. Никто не догадается, что вы проходите процедуру. На разработку «Нанопрост» ушел не один год работы советских ученых и была создана технология совместного воздействия переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125.
5: А как работает «Нанопрост»?
6: Магнитное поле снимает отек, убирает боль и восстанавливает кровообращение, разжижая застойный секрет. А высокочастотная вибрация – это полноценная тренировка мышц тазового дна и прекрасный способ поддержать здоровье простаты.
5: Что мужчина чувствует, когда использует этот прибор?
6: После первого сеанса он может почувствовать приятное тепло внизу живота. Это может означает, что кровообращение начинает восстанавливаться. А уже через неделю возможно сокращение ночных подъемов. А когда мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него положительным шоком.
5: Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать изменить свое состояние. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Близнецы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан.

нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Угасание после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
6: Что отказывает первым?
7: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
6: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
7: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
7: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
6: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП «Вильдан» Валинара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
5: А в чем?
6: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
5: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
6: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
5: И что же делать?
6: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
5: Впервые слышу.
6: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
5: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
6: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
5: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
6: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
5: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: А вопросишь, док, я займусь.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 7 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России уже в следующем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька нужно зайти в мобильное приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября. За первые три недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Около 32 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через госуслуги, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он напомнил, что ограничения могут быть как полными, так и частичными. К примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты заработал в марте прошлого года. Количество заданий в ЕГЭ-2027 по истории и профильной математике станет на одно больше. Это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили в Рособорнадзоре. Демоверсии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Время на выполнение работы останется прежним – 3 часа 55 минут по истории и 3 часа 30 минут по профильной математике. Россияне перестали считать жилье наиболее перспективным инструментом для инвестиций. Только около 4% граждан назвали его самым востребованным и прибыльным в ближайшие 10 лет, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование. Наибольший интерес у потенциальных инвесторов вызывают склады и логистические объекты. Также россияне интересуются торговой недвижимостью, гостиницами и апартаментами. Каждый второй опрошенный затруднился сказать, какой сегмент можно считать лучшим для инвестиций. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка, мой кофе готов?
4: Да, Игорь Иванович, уже несу.
3: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
4: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
1: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06, время московское. С вами единственное утреннее шоу в формате 2D, которое не даст вам пропасть. Тем более, что сегодня пятница.
1: Я думала, 2 октября. Не поможет вам проснуться.
0: Не поможет проснуться? Нет, нет, нет.
1: Я поняла, что мы ты привязываешься к песням.
0: Конечно, мы, дорогие друзья, всегда помогаем вам проснуться. Причем не просто встать с кровати, такие сонные, пойти там на ванну, на кухню, начать собираться на работу. Нет, мы наоборот заряжаем позитивом с утра.
1: Сегодня, Артем, только пробок встал. Нет в Лефортовском туннеле. Какие пробки объезжать
0: надо? Дорогие друзья, от Чертаново до проспекта Мира, да даже до Алексеевской. 30 минут. Ровно 30 минут.
1: Ты там вообще соблюдаешь?
0: Без нарушений. Да, конечно, конечно, камеры висят каждые 300 метров, 500, конечно. Куда там? Вот, поэтому 30 минут, все свободно.
1: А небо какое красивое сегодня. Перьевые облака, я так понимаю, к перемене погоды.
0: Марин, твоя проблема, когда ты едешь на работу, ты смотришь на небо, а желательно все-таки, поскольку ты водитель, смотреть на дорогу.
1: Нет проблем, но иногда мне нравится смотреть, как просыпается город. Мне кажется, это одна из причин, почему мне нравится.
0: У тебя было
1: шоу
0: за сентябрь. Сколько штрафов?
1: А у меня
0: за
1: в городе
0: сентябрь?
1: Нет штрафов. У меня
0: серьезно?
1: Все штрафы только по трассе М4 Дон. В городе ни одного штрафа
0: ладно,
1: нет.
0: Что,
1: ладно, пятница на календаре, сдюжили, дожили, добрались до этого дня. Всемирный день улыбки, всемирный день без алкоголя. Как это в пятницу такое отмечать? Непонятно.
0: Это пусть весь мир отмечает, а мы Россия. Мы Россия, не весь мир, поэтому.
1: День рождения электронной почты. День путания следов в осеннем парке. Если вы еще не попинали красивую желтую листву в парке, то я так понимаю, это праздник вот про это.
0: Самое ближайшее время, дорогие друзья, новости, которые вы проспали.
1: Черный ящик ваш любимый, наш фирменный. И гороскоп, конечно
0: да,
1: же.
0: Да, а сейчас немножечко шансона такого...
1: Нео-шансона.
0: Сильного, да, молодежного шансон-рэп. А я пацанов не...

0: попало.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Золотая осень задержится в Москве. Октябрь, синоптики обещают нам, будет теплым и с небольшим количеством дождей.
3: С дефицитом дождей. Дождей будет прям дождь. В дефиците.
2: Прям не хватать. Прям будем говорить, где же дожди? Как же надоело это солнце. Это как же вот эти лучи ласкают кожу.
3: Вот это золотая осень уже, она нас
2: да, давайте утомила. Уже дожди. Так, температура прогнозируется на 2-3 градуса выше среднемесячной нормы. Вот, которая для столицы составляет плюс 5 градусов, то есть днем будет 8, как вы понимаете. А первый снег может выпасть все-таки в конце октября.
3: Всю следующую неделю плюс 15, плюс 16. Ну, нормальная погода.
2: Ну да.
3: Прям еще можно босоножки не убирать, как будто бы.
2: А я не знаю, зачем ты их убираешь вообще.
3: Я не знаю, зачем ты убираешь твои босоножки. Ну, вот ладно.
2: Я свои босоножки никогда не убираю.
3: Молодец, это здорово. Так, не отдавать детей в IT, посоветовал ректор Бауманки. А, по его мнению, умение программировать больше не гарантирует долгую успешную карьеру, и рынок уже часто насытился частично, и зарплаты перестали расти у айтишников. Работу начинающих специалистов все чаще автоматизируют.
2: Забирает искусственный интеллект.
3: Более перспективным ректор Бауманки считает фундаментальное инженерное образование. Ну, на самом деле, да, вот это поголовное, что даже вот я смотрю, разделение детей на
2: растет
3: классы.
2: Растет поголовье над сисадминов.
3: Не сисадминов, тут же другое. Я к тому, что это из серии, помните, в 90-е были курсы по тому, как научиться пользоваться компьютером. В итоге все научились. И мне кажется, есть такие, ну, профессии, которые вот, ну, действительно все уже, айтишников действительно много, и сами айтишники говорят,
2: мы
3: что...
2: Мы сами можем заменять симку в телефоне, понятно? Не надо нам это, ваши услуги.
3: Я тебе не про то говорю, я к тому, что когда вы своим детям советуете куда-то поступать, то не думайте про моду, а думайте про образование,
2: которое... А люди не думают про моду. Люди думают про...
3: зарплату, говорят.
2: Нет, нет, нет, про льготную ипотеку. Да, ну, потому что, извините,
3: Артём,
2: меня,
3: я
2: да,
3: тебя умоляю, дело не только в льготной ипотеке.
2: И
3: важно,
2: в том числе.
3: Чтобы у ребенка была предрасположенность к чему-то, а не так, что вы почитали новости. У этих льготная ипотека, у этих большие зарплаты, вот туда пусть идет. Но это не
2: часто,
3: всегда так работает.
2: Часто и так,
3: нужно
2: и так
3: смотреть
2: и не
3: на предрасположенность ребенка, чтобы ладно, он потом вам не говорил, это вы меня заставили.
2: Давай, может быть, да, и не пошел в Бауманку, а пошел в доставщики пиццы. И вот смотрите, в Москве доставщик уронил пиццу на пол, а потом не растерялся, собрал ее обратно в коробку и
3: причем
2: отнес
3: он там,
2: клиенту.
3: Он прям сыр от пола отскабливал.
2: Да,
3: это
2: да,
3: жесть.
2: Да,
3: вот,
2: да, да. Случай, нет. Случай, если бы я это увидел, я бы никогда больше не заказывал пиццу. Поэтому мне такие вещи показывать нельзя. Я впечатлительный. Случай произошел 29 сентября в торговом центре на Новой Алексеевской улице. Это у нас? Это у нас? Это у нас?
3: Недалеко от нас.
2: А, недалеко? Я думал, прямо у нас вообще.
3: Ну, ты же не на Новой Алексеевской улице.
2: Ну, все равно
3: и
2: рядом.
3: И в торговом центре все-таки, ну, у нас редакция радио находится. Знаешь, ты давай тут...
2: В общем, информацию курьер передали службе доставки. Ну, что ему грозит? Да ничего ему не грозит.
3: Ладно, все, хватит про курьера, Артем. У тебя же есть татуировки. У меня есть для тебя плохие новости. И для всех женщин, которые хорошо думали про Артема. Новости такие.
2: Одной строкой.
3: Мужчины с татуировками – плохие любовники. Об этом говорят сексологи. Есть подробности, но, видите, времени нет.
2: Я бы вам эти подробности продемонстрировал бы, но не могу, прям времени нет.
3: Прям в эфире.
2: А ты не дождешься.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Радио «Шансон».

0: Что же в черном ящике?
1: Дорогие друзья, это «Черный ящик» на радио «Шансон». Ваша любимая викторина, которая появляется ежедневно в эфире с 7 до 8 в этом промежутке. Да ладно, в 7:25-26.
2: Ну и что, тебе Марина? Легко нести «Черный ящик».
1: А, то есть я это несу «Черный ящик».
2: Легенькое,
1: да. Я несу «Черный ящик».
2: Конечно, ты очень важно с ним вышагиваешь, играешь мышцами.
1: Типа. Ну ты знаешь, это зависит от того, вес ящика сегодня зависит от того, сколько ты... этого в него положишь, потому что можно положить одну штучку, а можно битком забить ящик.
2: Это типа букетик. Потому что есть женщины, к которым ты придешь с таким букетом, они тебе будут благодарны.
1: Серьезно?
2: Конечно. Нет. Ты видел цены на это? Ну, то есть особо...
1: Ну, не знаю, все равно цветы дороже.
2: Цветы дороже,
1: чем
2: но
1: букет
2: цветы
1: того.
2: Цветы ты съесть не съешь, а из этого и пироги. И супы, и что только не приготовишь.
1: И горячее, кроме десерта, да? Все можно.
2: Ну, подожди, пироги.
1: Все, кроме десерта.
2: Пироги из этого, я видела, делают сладкие.
1: Да ладно.
2: И это очень необычные вкусы.
1: Ни разу не ел.
2: Короче, это древнее культурное растение.
1: Ни лаврушка, ни орехи, ни морковь, ни шпинат.
2: С мягким вкусом. И самое, что интересное, что у этого растения нет дикорастущих сородичей, потому что это растение было так давно одомашнено человеком, что существует исключительно как культурное растение. Это выращивали даже в Древнем Египте. Это входило в рацион строителей пирамид, потому что это считалось священным растением.
1: Нет, это не манго, и не дрожжи, и не инжир.
2: Римский император Нерон, прозванный даже жратель, а вот первое, что жратель?
1: Жратель?
2: Ну, в смысле, там первое вот это вот слово. А слово сегодня состоит из двух слов.
1: Да, из двух, потому что одно уже присылали, но это неверно.
2: И вот он был жратель, а первое вот одно из тех двух слов, которые вы должны отгадать. Он это ел ежедневно и искренне верил, что этот овощ сделает его голос сильным и чистым. Ты это ешь?
1: Слушай, я периодически это добавляю в некоторые блюда,
2: подожди,
1: которые любят мои дети.
2: А ты часто это покупаешь?
1: Нет, очень редко. Но покупал пару раз.
2: Стебли и листья этого содержат рекордное количество калия, магния, кальция и витамина С. Причем при хранении витамин С только возрастает в белой части этого растения. То есть как бы еще и полезно хранить. Также наряду с нарциссом это растение является национальным символом Уэльса. По легенде, в VI веке воины прикрепили стебли этого к своим шлемам, и таким образом они отличали своих от чужих. Это можно вырастить на даче. Ну что, есть правильный ответ?
1: Есть, конечно,
2: а
1: есть у нас.
2: Нет, чем ты там занимаешься?
1: Я как раз...
2: высчитываешь, кто первый был?
1: Рассматриваю, да, кто был первым. Первая была Елена. Мы поздравляем Елену.
2: Как Елена выглядит?
1: Елена шикарно выглядит. Собирает дрова и на фоне дров фотографируется. Открытка с 8 марта. Ну, Елена, у нас есть номер телефона Елены, поэтому никаких проблем. Елену мы поздравляем. И Елена у нас сегодня отгадывает, что в черном ящике находился лук...
2: Парей,
1: да. Было несколько вариантов, где люди просто присылали лук. Были варианты, где люди присылали лук-шалот. Но мы ждали, чтобы там оказался лук-парей.
2: Печеного лука-парея в вине.
1: Печеный лук-парея в вине?
2: Да, сейчас фотографию пришли.
1: Ни разу не пробовал такое. Ну,
2: что ты его ел тогда? Да ты не ел лук-парей.
1: Я ел лук-парей.
2: Раз ты не пробовал его печеным в вине.
1: Я добавлял его в вок. Лвок — это лапша. Так, все, ладно.
2: Я думала журнал.
1: Ну, мало ли.

0: жизнь на радио «Шансон».
1: Дорожные камеры начнут замечать почти все, но с 27-го года. Они будут фиксировать более 50 нарушений. Новые камеры называются «Азимут-5». Они будут видеть телефон в руках, непристегнутый ремень.
2: Что это за рубрика позавчерашней новости? Я же уже рассказывала.
1: А что мы тогда это не удалили?
2: Не знаю, ты же бери что-нибудь сегодняшнее.
1: 16% россиян тратят на своих питомцев больше, чем на себя. Ну, смешная
2: новость. Много едят шарики.
1: Как много едят шарики, да. Так, дороже всего обходится корм 6100 рублей. Ветеринары 4900. Но ведь не надо же каждый месяц водить собаку к ветеринару. Иногда даже не каждый год ее надо туда водить.
2: Ну, это как повезет.
1: Разовая,
2: как
1: какая-то,
2: повезет.
1: Разовая какая-то должна быть история.
2: Ну, это как ТО автомобиля.
1: Так, филинологи и кинологи 4800 в месяц. А кто такие филинологи?
2: Это кинологи... кто с котами общается.
1: А, с котами филинологи? Mm-hmm. А еще и
2: не
1: надо...
2: со скотами, а с котами.
1: Надо еще и... Люди еще и котов зачем-то дрессируют?
2: Не дрессируют, а, допустим, у кота стресс. Он себе там брюшко расчесывает.
1: Ой-ой-ой.
2: То есть, типа, когда хозяин на работе.
1: Ой, вот это психолог какой-то, да, получается, кошачий. Так, уход 2200. Да бред это все. Слушай, ну
2: у
1: реально
2: тебя,
1: бред.
2: Нет, у тебя...

0: животные? Ну, у тебя
1: кот. У меня есть кот.
0: Ну, ты просто за ним не ухаживаешь, поэтому ты не знаешь, какие на него ухаживают. Траты. Ну, кота не надо водить на стрижку, например.
1: И вообще никуда мы его не надо. Мы ему корм покупаем и этот наполнитель. Все.
0: Ну.
1: Все траты на кота. Ну, корм
0: а может быть, твой кот сидит и грустит и мечтает, чтобы вот вели к фелинологу. А ты об этом даже и не знаешь.
1: А мне не надо об этом знать.
0: Потому что ты его не понимаешь.
1: А потому что...
0: Тебе самому надо к зоопсихологу обратиться.
1: Никто не понимает котов, даже фелинологи. Хотя делают вид, что понимают. И берут за это деньги.
0: Так,
1: удобная профессия.
0: Давайте перейдем уже к человеческим врачам. Срок ожидания приема участкового терапевта, педиатра по ОМС не должен превышать 24 часа с момента, когда человек решил обратиться. Такой же срок установлен для лабораторной диагностики, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностики КТ, МРТ и даже ангинографии. Что такое ангиография?
1: Ангиография – это сосуды, когда просматривают.
0: С ангиной никак не связано?
1: Никак.
0: А почему так называется? Зачем путать простых людей?
1: Потому что ангиус по латыни – сосуд. Ну ладно, зачем я тебе это рассказываю?
0: Ну, нет, латынь – это интересно.
1: Да, конечно.
0: Per aspera ad astra. Я вот такое учила. Homo homini lupus est.
1: Да.
0: Это вы учили?
1: Optimum medicamentum quis est, конечно.
0: А можешь что-нибудь дерзко сказать в латыни?
1: Да, только люди, врачи все поймут, и зачем им это надо. Мы еще ругаться матом по латыни будем в эфире. Зачем нам это?
0: Нет, я не говорила матом.
1: А я только матом. Нет, все, ладно. В России увеличили размер штрафа за незаконный вылов раков. Вот так вот. В 15 раз вырос размер компенсации за незаконный вылов речных раков. Осталось только понять, какой вылов законный, а какой незаконный. А теперь за каждый незаконно выловленный экземпляр будут рассчитывать ущерб почти в 1700 рублей. Раньше раки входили в общую категорию с рядом других водных животных. Для них теперь действует единая ставка. Для речных раков установили отдельную таксу, которую будут использовать при расчете ущерба от незаконного вылова.
0: Вот так вот, не ловите раков.
1: Да ладно, это все ерунда.
0: Почему ерунда?
1: Ну ты видела людей, которые ходят по берегу и проверяют, кто сколько раков поймал?
0: Не знаю, по-моему, неплохая подработка. Ходи по берегу, ищи, кто раков ловит.
1: У тебя должны быть документы.
0: И жди, пока рак на горе свистнет. Я думаю, это... Нам, кстати, очень много слушателей написали по поводу трат на питомцев.
1: Так.
0: И вот Андрей пишет, это ветеринар не только врач, денег на питомца действительно уходит много. А Александр пишет по поводу расходов на питомцев. Например, содержание лошади. Вы посмотрите стоимость постоя в Московской области. Начинается от 30 тысяч рублей в месяц за одну лошадь.
1: А мы что, говорили про лошадей? У нас что, арабские шейхи?
0: Ну, там новость была, что тратят на 16% больше на питомцев, чем на себя. И рассказывает еще, что нужен специальный
1: ничего.
0: Человек, который будет приезжать и делать лошади педикюр.
1: Ну, ты понимаешь, что если мы берем лошадей, слонов, жирафов, это уже совсем другая история. Это не домашние питомцы.
0: Ну
1: и лошадь, это не домашний
0: питомец. Новость звучит как, что россияне тратят на питомцев.
1: И там слово лошадь нет.
0: А лошадь что, не питомец?
1: Нет, лошадь это отдельная категория питомцев.
0: Все, кто питаются, те питомцы.
1: Лошадь питается
0: в 400
1: раз больше, чем мы с тобой.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
2: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
1: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 2 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем по традиции с овнов. Благоприятный овны для вас день. Можете смело продвигать свои предложения. Они обязательно найдут отклик и будут приняты. Ваша песня «Любовники» Ирины Круг.
2: Тельцы, перед тем, как поздориться со второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня на пределе. Держите себя в руках. А настроение ловите в песне «Неутешительные выводы» Сергея Трофимова.
1: Близнецы, вам полезны физические нагрузки, так что начните день с легкой тренировки. Это подарит вам энергию на все оставшееся время. Песня дня «Все хорошо» Михаила Задорина.
2: Раки, очень много времени у вас в эту пятницу отнимут пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести начатые дела до конца. Ваша песня в этот день «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
1: Львы, вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься, серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним легкомысленно, а настроение ловите в песне, наверное, кажется, в исполнении Эдгара.
2: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые намного откроют вам глаза. Настроение ловите сегодня в песне «Брат» Андрея Державина.
1: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное, не забывать их за это как-то благодарить. Ваша песня «Подарки» Виталия Аксенова.
2: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня сосредоточиться будет крайне сложно. Так что все можно, то, что передать кому-то другому, пусть это делают другие люди. А вы слушайте песню «Только так» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, звезды напророчили вам на сегодня неожиданные, но очень своевременные денежные поступления. Деньги сегодня нужно тратить только на себя. Ваша песня «Монета» Александра Новикова.
2: Козероги, обращайте в эту пятницу внимание на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. В дальнейшем это поможет вам добиться своей цели. Ваша песня в этот день «Любовь и крыша» Александра Розенбаума.
1: Водолеи, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании. Найдите время поговорить обо всем, что их волнует и что тревожит. Песня этой пятницы, она Стаса Михайлова.
2: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. И по возможности избегайте разногласий с людьми. Ваша песня в этот день «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Участника «Эхо разгуляет».
2: И бархатного шансона, который состоится уже 24 октября. Билеты и подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 8 утра в Москве, в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Китайские автомобили могут занять большую часть рынка в Европе. Европейский автопром в глубоком кризисе, а предприятия закрываются, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил тяжелое состояние металлургической, химической, фармацевтической отраслей. Российский лидер отметил доступность и качество китайских машин. Кроме того, Путин сообщил, что доля российских промышленных товаров на китайском рынке постоянно растет. Ввести целевой организованный набор для трудоустройства иностранцев и отменить патентную систему призвал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он планирует внести соответствующий законопроект. Согласно инициативе, набирать мигрантов будут для работы на конкретном предприятии. Переход в другую организацию предлагается строго запретить, а за нарушение выдворять из страны. Для реализации механизма необходимо создать федеральный реестр работодателей-участников оргнабора. По окончании контракта мигранты должны будут вернуться домой, а работодатели организовать их обратный выезд. Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать образ жизни в пользу здоровья и спорта. Миллениалы стали реже покупать табачную и алкогольную продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Зумеры заняли вторую позицию по снижению покупок алкоголя. Количество транзакций сократилось на 17%. Они чаще выбирают безалкогольные альтернативы, например, энергетики и газировку. Фонтаны в Москве выключат сегодня и начнут готовить к зиме, сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты сольют из чаш воду, очистят поверхности и скульптурные композиции, проверят инженерное оборудование. Затем фонтаны законсервируют до следующего сезона. В этом году после модернизации заработали фонтаны «Каскад» и «Купола» на Манежной площади, а также фонтан под макетом ракеты-носителя «Восток» на ВДНХ. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем консервы, как часто их покупаете и какие любите, пишите в МАКС. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Пятница на календаре. 2 октября. Доброе утро всем желаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые. Мы сегодня будем такую тему с вами
0: обсуждать. Это наша любимая тема.
1: Твоя любимая
0: тема. Это наша...
1: Я опять чувствую себя на обочине, выброшенной на обочину.
0: Ну так ты сама себя выбросила на обочину. Что тебе стоит быть ближе к народу, пойти в магазин, в супермаркет, накупить того, о чем мы будем сегодня говорить?
1: Расскажи, давай без интриг, начни с новости.
0: Посвятить выходные дегустации вот этих всех вкусняшек. Итак, внимание, новость. Россияне стали чаще покупать консервы. Лучше других в рознице по итогам первого полугодия показали себя консервированные овощи. Продажи маринованных огурцов выросли на 24% в денежном выражении. У меня всегда в холодильнике стоит либо банка маринованных огурцов,
1: купленных,
0: либо помидоров.
1: Купленных в магазине или все-таки от мамы?
0: Сначала от мамы, потом, когда заканчивается от мамы, конечно, купленных в магазине. Угу. Так вот, в денежном выражении на 24%, на 12% в объемах. Увеличились продажи маринованных томатов, консервированной кильки и шпрот. Кукуруза, зеленый горошек, сгущенное молоко — тоже все увеличилось. А продажи говяжьей тушенки, вы не поверите, выросли на 10% в деньгах, но упали на 7% в натуральном выражении.
1: Это
0: значит, она стала дороже, покупать ее стали как бы в объеме меньше, а по цене прибыль больше. А-а-а. Потому что тушеночка подорожала.
1: Типа банку уменьшили?
0: Банку не
1: уменьшили. Или не доверху насыпали?
0: Цену подняли.
1: Понятно.
0: Да. Банка такая же осталась. 400,
1: слава богу,
0: 380 или 400, сколько там грамм.
1: Мы вас хотим спросить, чаще стали вы покупаете консервы? Что из консервации любите больше всего?
0: Да, каких консерв в вашем доме больше всего? Мы даже предложили с Мариной сделать такой хит-парад консерв. Вот топ-3. Да, топ-3 консервы, которые чаще всего присутствуют на вашем столе, от чего вы реже всего отказываетесь. Марина в хит-параде участие не принимает.
1: Признаюсь честно, я купила позавчера маленькую такую баночку сардин. Консервированных.
0: Так, ты
1: потому что
0: все?
1: Я их никогда не пробовала,
0: начинаешь...
1: но я их
0: все?
1: Еще не открывала.
0: А, маленькая баночка сардин.
1: Помните, я вам рассказывала про вот это вот, то, что у меня в багажнике трясутся два мешка картошки из Липецкой области. Картошка просто чума. И я поняла, что, ну, как бы разный, картошку хочется пробовать с чем-то с разным.
0: Да.
1: И где-то новость как раз читала, что сардины — самая полезная рыба.
0: Да, а если ты еще доберешься до тушенки и попробуешь когда-нибудь тушенку с картошкой, то у тебя уже не будет...
1: Это жирно уж совсем.
0: Жизнь не будет прежней, Мари.
1: Слушай,
0: я тебе серьезно говорю.
1: Я не вижу, что у тебя в жизни прям все отлично.
0: А у меня все отлично в жизни, и не надо мне завидовать. Скоро вернемся, дорогие друзья, в ваши любимые консервы. Пишите.
4: Реклама на радио «Шансон».

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Человек кто-нибудь пишет что-нибудь? Или вообще сообщений нет? Как что там?
2: Сообщений, вагон и маленькая тележка. А нам, между прочим, сегодня нужно разыграть билеты на концерт Сергея Любавина и на финальную серию кольцевых гонок.
1: Так,
2: тоже нужно будет
1: что
2: разыграть
1: дальше?
2: Билеты.
1: Как это связано с консервами?
2: Я просто к тому, чтобы никто не забыл, что у нас много призов и подарков. А никто это ты, я имею в виду. Не забывай. Я, знаешь, что поняла?
1: Мы же не в этом часе это делаем.
2: Все сделаем в следующем части.
1: Вот,
2: правильно.
1: Отлично.
2: Я к чему хотела сказать. Меня многие обвиняют в том, что вот, Марина оторвана от реальности, не ела тушенку, там, не любит консервы. Я поняла. Я в себе долго пыталась разобраться. Если бы я ходила когда-нибудь к психологу, может, я бы задала ему вопрос,
1: ты работаешь,
2: что со мной
1: практически
2: не так.
1: С психологом. Я тебе могу
2: мой
1: сказать, что
2: если твоя бывшая жена психолог, не значит, что я работаю с психологом. Но я к тому, что на меня в детстве папа уронил банку какую-то консервную.
1: А, вот она.
2: И у меня на брови есть шрам. То есть и кровище текла. Мне было, может быть, года 3 или 4. Но это такая история, когда все дома думали, что меня уже потеряли, потому что это была прям супер травма там и все такое, ну и где-то под ногами у него вилась, в общем, а он держал, ну, наверное, тушенку, что еще могло быть?
1: Ну, раз ты ее ни разу не пробовала, да, скорее всего, это была тушенка.
2: И я так поняла, это, наверное, у меня какой-то триггер, травма, и поэтому я не очень люблю.
1: Продукты в металлических банках тебя пугают.
2: Они меня реально пугают. Я даже вот вскрывать вот это всегда все в этом масле будет, если я открою какие-то рыбные консервы.
1: А ты знаешь, что если консервным ножом, когда ты открываешь, то такие зазубренные острые
2: я
1: края.
2: Я на это на все смотрю.
1: Ты конечность там можешь оставить рядом с этой банкой.
2: Во-первых, я переученная левша. Сейчас я все делаю правой рукой. Для меня действительно все опасно. Меня очень нельзя оставлять наедине с таким банкой и с консервным ножом. Поэтому вы меня простите. Я не то, что выпендриваюсь и говорю, что ой, ваши эти консервы, это не мое. Я выше всего. Нет, это все не так. А вот какие-то действительно все проблемы из детства. Уроненная на меня банка.
1: Сейчас Марина попробует наконец-то вот эти сардины свои. Кстати, сардины, ты посмотрела? Производство чье?
2: Не
1: испанские,
2: помню, не
1: шикарные.
2: Короче,
1: сардины.
2: Прикол в том, что я видела вот эту маленькую баночку с сардинами. Они в масле же, конечно же. Надо сверху положить салфетку, поджечь ее. А это все прогорит, и потом ты ешь такие...
1: Марин,
2: типа,
1: проще, не надо вот это есть залу.
2: Я хочу залу. Я просто видела в соцсетях, как красиво это едят.
1: Марин,
2: потом.
1: В соцсетях ты знаешь, там что они едят? Если ты будешь повторять все трюки...
2: Нет, подожди.
1: Из социальных сетей мы тебя быстро потеряем,
2: если
1: Марин.
2: Если бы не вот эти трюки с огнем...
1: На бархатном шансоне мы тебя не увидим. Человек, который не может открыть консервную банку, не должен ничего поджигать в доме. Спалишь хату просто. У тебя квартира хотя бы застрахована на этот случай. Ну, тем более. Ладно, дорогие друзья, что, давай хотя бы пару сообщений прочитаем.
2: Тут есть про незаконный вылов раков, хочешь?
1: Про незаконный вылов раков,
2: есть электрический консервный нож, открывалка нам присылает наш слушатель.
1: Есть такой, да. Доброе утро, дорогие ведущие, мы берем всегда тушенку с олениной, очень вкусно, еще килька в томатном соусе, с овощами тоже на перекус, самое то. А сегодня буду заказывать, кстати, ящик тушенки, 36 банок и ящик сгущенного молока.
2: Это вам до Нового года
1: это
2: хватит?
1: От Романа. Я думаю, это хватит не только до Нового года.
2: А
1: Марина,
2: вот смотри, Гия нам пишет, что...
1: А Гию мы почитаем обязательно. Обязательно, Гия. Но чуть позже. Сейчас мы вынуждены прерваться, сделать небольшую рекламную паузу.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Свет мой зеркальце, скажи.
5: Обстановку доложи.
6: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Какой красивый клип на песню.
3: Я тоже, я клянусь тебе, я первый раз его вижу за 25 лет работы на радио.
2: Дорогие друзья, если вы не знали, радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть, поэтому...
3: Мы смотрим, в отличие от вас.
2: Прямая трансляция есть и ВКонтакте, и просто на сайте radioshanson.ru, если вы хотите посмотреть, как выглядим мы.
3: Да.
2: Если вы хотите посмотреть,
3: как Марина ест консервы, то приносите консервы, а она будет есть. И Гию хотела прочитать.
2: Ну, подожди, отключимся на Александра. Александр вот что предлагает. Марина, принесите свои сардины в студию, подожгите их в прямом эфире. Ну и картошечку, которую уже приготовили, тоже приносите с собой. То есть вы не против, если мы тут будем есть?
3: Не мы, а ты. Мне никто не говорит, давай ешь что-то, Артем, за пультом.
2: А, ну тебе нельзя, у нас штрафуют. Даже если чай около пульта стоит,
3: да,
2: уже это опасно. Так, ладно, Гию я обещала прочитать. Гия пишет: доброе утро, дорогие ведущие. У меня консервы — это тушенка и скумбрия, и сгущенное молоко. Мне всегда дома вот эти вот консервы необходимы. Окей, тушенка, скумбрия — вопросов нет. Если вы любите, пожалуйста, пусть будет. А по поводу сгущенного молока в консервированной банке, я, честно говоря, понять не могу. Одно дело — масленица, у вас большая семья, и вы эту банку открыли, и в один присест ее слупили. А другое дело, когда вам сгущенка, ну там, чуть-чуть к сырникам. Ради этого открыть банку и хранить ее в холодильнике, во-первых, она же долго не будет храниться в открытом виде.
3: Она засахаривается как бы так.
2: Да, вот. И я к тому, что намного удобнее вот эти вот, когда сгущенное молоко продается как вот...
3: Ну, как майонезный
2: пакет. Как
3: майонез,
2: который потом можно закрутить.
3: Вот а это... ты знаешь, что майонез раньше тоже продавали в банках стеклянных с крышкой?
2: Это я знаю, и сейчас иногда есть жестяной. Какой-то дорогущий это майонез.
3: Я ни разу не видел.
2: За 600 рублей я видела майонез в банке.
3: Там крышка другая.
2: Элитный майонез. Нет, тоже закручивается.
3: Нет, раньше не закручивалась крышка.
2: Не закручивалась?
3: Крышка от майонеза раньше никогда не закручивалась. Ты ее один раз открыл, и все.
2: Слушайте, ну я майонез, кстати, вообще не люблю. Я не понимаю, почему я толстая. Я не ем майонез.
3: Может, ты много лука-порея лупишь просто? И тебя с него так это, с ботвы с твоей, вот это, смыть вот это крапива. Может, ты перестанешь
2: думаешь,
3: есть?
2: Думаешь, это вздутие?
3: Может, ты перестанешь отнимать еду у коров и начнешь уже питаться чем-то человеческим? Хотя бы тушенкой. Кстати, с тушенки ты не поправишься.
2: Да, ну и не похудеешь.
3: Там прям...
2: В общем, ладно. Так, смотрите. Двое детей, сгущенка не успевает засахариться, когда двое детей, пишет там Алексей. Окей, все, тогда снято.
3: А я, знаете, почему не понимаю? Вот сейчас уже все-таки, ну, время шагнуло вперед достаточно стремительно, да? Появился интернет, там 5G, связь и все остальное. А для чего все еще существуют консервные банки, которые открываются только с помощью консервного ножа? Но ведь уже придумали вот эти колечки. Дернул за колечко, баночка открылась.
2: Все вокруг в масле, нет?
3: Когда открываешь? Я умею открывать так, чтобы потом не делать генеральную уборку и не вызывать клининговую компанию.
2: Я даже ваши любимые всеми шпроты. Иногда в праздничные дни, там, когда Новый год, вот эти бутерброды-то прикольные.
3: Но пробуй по России людей нормальных, с нормальными руками, с непереученными, с левши на правшу, с правшу на левшу, любого человека попроси.
2: Ты понимаешь, моя большая семья дико ржет надо мной.
3: А, так это у них аттракцион.
2: Ну, конечно.
3: То есть это они даже продают билеты соседям, чтобы посмотреть.
2: И
3: как ты будешь открывать консервный банк?
2: А я птица гордая, я такая, типа, окей, я сама открою. И они такие, ты там свои телефоны наготовили.
3: Ну, понятно, понятно. А я думаю, откуда вот эти видосики берутся, которые вирусятся в социальных сетях, как женщина открывает консервную банку. Так, ладно, хорошо, хорошо.
2: Так, вот пишет нам Сергей. Здравствуйте, дорогие ведущие. А ведь сгущенка в банке вкуснее, чем в этих ваших пакетах.
3: Почему?
2: Это как пиво в стекле вкуснее, чем в банке.
3: Да ладно.
2: Уж тем более вкуснее, чем в пластике. Ну вот про пиво, кстати, соглашусь.
3: Я не соглашусь.
2: Но мне нравится в банке тоже. Когда делает...
3: Тебе нравится и в бутылке, и в банке. Молодец.
2: В пластиковой бутылке мне не нравится.
3: Нет, в пластике это...
2: Сиська, вот эти
3: мои. Сиська, да, сиська, масиська. Дорогие друзья, сейчас спросим, какая любимая консерва у Дмитрия.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время, пролистывая любую информационную ленту, я постоянно натыкаюсь на одно и то же имя – Kanye West. Складывается впечатление, что проведение концерта этого парня – это наша самая главная проблема. Но если вы вдруг не знаете, кто это, как и я, то расскажу. Мистер Уэст – американский рэп-исполнитель. А как мы знаем, рэп – это, по сути, шансон, но с локальным специалитетом. Будет ли концерт или нет, меня мало интересует. Зато я ознакомился с автопарком исполнителя. Он огромен, и в нем достаточное количество привычных машин, которые есть почти у любой знаменитости. Мерседесы, Ламборгини и прочие Астон Мартины.

одного автомобиля показалось мало, и он заказал изготовление второго. Состоится концерт или нет, я знать не могу. Но, вероятно, исполнитель планирует приехать к нам и закупиться какой-то новой экзотической техникой. Это самая обсуждаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио Шансон.
3: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является одеждой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 000 рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
11: ОРВВ. ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
12: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
13: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
14: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Главный герой на «Радио Шансон».
17: Итак, дорогие друзья, это главный герой на радио «Шансон». Замечательная игра. На кону 2 билета на концерт Сергея Любавина. Все дело в том, что уже завтра, 3 октября, легенда отечественной сцены, 11-кратный лауреат премии «Шансон года», Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Программа, которую вы увидите, называется «Навеки». В нее войдут лучшие хиты певца. И, конечно же, любимые композиции прозвучат в Кремле в сопровождении симфонического оркестра. Ну а поздравить Сергея придут и Михаил Шуфутинский, и Татьяна Буланов, и Евгений Григорьев, и Сергей Куренков, и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас, чтобы непосредственно к игре.
18: Два билета вам нужно будет правильно ответить на вопрос и прислать свой ответ нам в МАКС 12.
17: Или телефонный звонок. Или в МАКС 12.
18: Давай 12 в МАКС. Телефонный звонок в Москве, а связь работает не всегда.
17: Почему?
18: Хорошо.
17: 12-м объясни.
18: Потому что
17: сегодня
18: возрастное ограничение 12+.
17: А, вот я так и подумал.
18: Я подумала.
17: Все, друзья, 12-й правильно приславший вопрос, ой, ответ, получит
18: приз. Мессенджер Макс нужно написать.
17: Так, вопрос очень простой.
18: А какой номер телефона у нас в Макс?
17: +7 909 955 103 0, как
18: вдруг
17: и везде.
18: Вдруг кто-то никогда не писал, и это будет,
17: да,
18: его
17: тогда
18: первый
17: надо
18: помедленнее.
17: Раз. Меня очень часто люди просят помедленнее.
18: Записывайте, да, номер, кто никогда нам не писал, давай.
17: 8 909, ну или +7. 909. Записали? 909. 955.
18: 103 и 0.
17: Ой, это сложно. 10.30, ребят. 10.30.
18: Ну, 103.0 это как FM-частота.
17: Ну, понятно, но для людей это сложно иногда. Вот они думают 10.30
18: против. Теперь по-нормальному повтори еще раз.
17: Плюс 7-909-955-103.0.
18: Все номер записали в любой непонятной ситуации. Пишите нам по любому поводу, по любой теме. Ну, а сегодня надо быть 12-м, правильно отвечая на вопрос.
17: Итак, внимание, вопрос. В каком городе родился Сергей Любавин? Облегчаем вам участь.
18: У нас есть три варианта.
17: Давай.
18: Новороссийск, Новосибирск или Новомосковск?
17: Итак, в каком городе родился Сергей Любавин? 12-й, правильно приславший нам свой правильный ответ, получает приз.
18: Пока считаю.
17: Не надо пока считать. Пока мы будем песню слушать, а потом уже узнаем. Сейчас все посчитаем и после песни скажем, кто победил.
18: Ой.
17: Да. Новые правила, Марин.
18: И привыкай. Варианты неправильные приходят. Я в шоке.
17: Есть неправильные варианты?
18: Да, представляешь.
17: Ничего себе.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну и прежде чем мы перейдем к консервам, давай подведем итоги.
2: Я поняла, что у людей просто наш номер был не записан. Сегодня
1: серьезно?
2: У нас вы обрушили мессенджер, Макс. Люди пишут, спасибо, хоть помедленно. Давно хотели записать ваш номер, хорошо, хоть медленно повторили.
1: Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, вы чего-то не расслышали, вы чего-то не узнали, вы чего-то недопоняли, всегда можете зайти на сайт radioshanson.ru.
2: А еще мы есть во всех мессенджерах. Есть официальная группа ВКонтакте, в Одноклассниках,
1: там
2: в Телеграме.
1: Там все есть, и номера телефонов, и куда писать, и как писать.
2: Мне понравилось
1: как
2: сообщение
1: звонить, куда
2: от Нины
1: звонить.
2: На вопрос, где родился Сергей Любавин.
1: Так.
2: А Новороссийско-Новосибирская, это не одно и то
1: одно
2: же.
1: Одно и то же,
2: я
1: конечно.
2: Их не различаю, мне все равно.
1: Правильно,
2: как в нашей
1: молодец.
2: Рекламе.
1: Это
2: брат.
1: Было смешно, молодец.
2: Это
1: молодец.
2: Хорошо. Так, ну что, кто у нас был 12-й?
1: Ну,
2: мы
1: так ты
2: посчитали,
1: считала, да.
2: И 12-й оказалась Мария. Ее номер заканчивается на цифры 44-24, mm-hmm. А это значит, что Мария отправляется 3 октября, то есть уже завтра, на роскошный юбилейный концерт Сергея Любавина
1: и
2: в Государственном
1: Кремлевском
2: дворце. И увидит
1: и Михаила Шуфутинского, и Татьяну Буланову,
2: что
1: Евгения Григорьева.
2: Будет в сопровождении симфонического оркестра. Это редко бывает.
1: Прикольный
2: звук. Действительно
1: 100%.
2: Очень круто. Все. Мария, обязательно потом расскажите, как вам концерт.
1: Или лучше покажите.
2: И ждем фотографии.
1: Да, покажите нам.
2: И с вами сегодня свяжется и расскажет, как забрать приз от радио Шансон. Ну, я знаю, что наши коллеги сегодня в течение дня еще будут разыгрывать билеты.
1: Хорошо.
2: Поэтому слушайте радио Шансон
1: и
2: знайте, что чудеса случаются, выиграть может каждый.
1: Так, доброе утро, любимые ведущие. Мы возвращаемся к консервам. Извините, просто мы поинтересовались, ваши любимые консервы, покупаете
2: город
1: ли вы их чаще?
2: Город Новосибирск. Правильный ответ был, если что.
1: Да, но город Новосибирск, да. Так, у меня всегда стратегический запас есть. Это кукуруза, горошек, фасоль для салатов, банк тушенки. А вдруг голод? Рыбные консервы, кроме шпрот, не покупаю. С оленями угощают родственники. Сама в этом году закрыла помидоры. Подпись «Алена». Из Ростова-на-Дону, кстати, я тоже вот... Не, ну у меня много разных рыбных консервов есть. Кроме... Чаще, конечно, я беру шпроты, но есть, например, и сардины тоже, да, и сайра очень люблю.
2: Вот Юрий пишет, что всегда есть тушенка, говядина, свинина, цыпленок. Рыбные консервы Юрий обожает, может есть пустыми. И, конечно, натуральная горбуша, из нее Юрий варит себе легкий диетический холостяцкий супчик. Вот я вам признаю.
1: Да, вот супчик вот из консервы. Это даже не супчик из цветной капусты. Это
2: не,
1: вот...
2: лучше просто из цветной капусты. И отдельно поесть, ну тогда уж сайру.
1: Да, вот этот вот привкус, который образуется в ухе из консервной банки, он, конечно, у меня со времен детского сада и школы он у меня вызывает нервную дрожь. То есть нас так в школе кормили. Я четко помню, как варили нам вот эти вот уху из консервов.
2: Просто мне кажется, если консервы рыбные вкусные, ну, то их надо,
1: конечно,
2: есть вот так.
1: Конечно,
2: а вот то,
1: конечно.
2: Что в суп, это, наверное, как будто бы типа портится, или вы сомневаетесь в том, что это еще не испортилось, и надо отварить. Ну, вот мы,
1: да, для
2: может,
1: супа все-таки
2: права.
1: Рыбка какая-нибудь другая. Вот даже наборы, которые продаются, прям для ухи.
2: Хвост и голова.
1: Да, вот это вот самый идеальный вариант.
2: Здравствуйте, консервы покупаю по принципу, на что глаз упал и вдруг захотелось. А самый вкусный, который я ела, это было в конце 80-х, пишет нам Борис. Как-то от аэроклуба мы поехали на сборы по прыжкам с парашютом. Продукты в питание взяли дня на 3, а погода оказалась нелетной.
1: 15 секунд.
2: И вот на 5-й день я вспоминаю, что у меня в рюкзаке банка лосиной тушенки. Я думаю, вкусно было.
1: Слушай, лосина я ел. И отличить ее от обычной говяжьей тушенки, но прям это надо быть гурманом.
2: Но лось это же дичь.
1: Но я не отличаю. Все равно и там хорошее, в принципе, мясо. Все, друзья, скоро вернемся.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
3: Реклама на радио «Шансон».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 90% россиян получают налоговые уведомления в электронном виде, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Гражданам с 21 сентября начали рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан за прошлый год. Российский бизнес осенью нарастил деловую активность. Более 62% компаний отмечают ее увеличение по сравнению с летом. По данным недавнего исследования, свыше трети организаций сообщили о значительном росте активности, о снижении заявили менее 9% компаний. Растет и количество новых проектов, а также расходы на них. Среди приоритетных направлений остаются реклама и пиар, поскольку вместе с деловой активностью увеличивается конкуренция за внимание аудитории. Современные студенты колледжей и техникумов имеют четкую жизненную стратегию. Опрос показал, что 85% из них уже при поступлении понимали, чем будут заниматься после выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Сергей Кожевников. Ключевым мотивом выбора колледжа для 67% учащихся стало стремление к скорейшей финансовой самостоятельности. 40% студентов уверены, что после колледжа проще и быстрее выйти на рынок труда. Россияне стали активнее покупать товары для сна. Сильнее всего выросли расходы на утяжеленные одеяла и матрасы. Их оборот на маркетплейсах увеличился на 96,71% соответственно, сообщает газета «Ру». Кроме того, граждане стали больше тратить на ортопедические подушки, беруши, светонепроницаемые шторы, постельное белье. Снижение зафиксировано только в категории масок для сна. Их оборот сократился на 7%. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать консервы, как часто их покупаете и какие любите. Пишите в Макс. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Леночка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: утреннего шоу. Юсуповская больница и боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Шел второй час, мы обсуждаем консервы, и Юрий нам с тобой уже предъявляет. Что это вы меня прям ниже плинтуса разнесли в пух и прах с этим супом рыбным? Я же написал, что только из натуральной горбуши. У нее нормальный вкус, очень близкий к свежей рыбе. А если вы никогда не варили, не ели уху из красной рыбы? Конечно, не варю из скумбрии или сельди, и как некоторые гурманы... тюремный супчик из кильки в томате.
0: Сейчас вы обидели тех, кто ест кильку в томате.
1: Кстати, и варит из нее суп. Килька в томате с картошечкой иногда можно.
0: Да, но мы сейчас говорим про суп.
1: А суп тоже делают из кильки в томате?
0: Ну, видимо, делают там. Где-то там.
1: Пишите, если вы там едите ли вы такой суп. Аня нам пишет про консервы. Всегда есть тушенка, говядина, свинина. Рыбное обожаю. Могу есть пустыми сардинеса. А или это не Аня? Кто это? А, это все тоже от Юрия, что-то у меня тут все потерялось.
0: Так, что еще? Еще у нас сообщение есть. Здравствуйте, милый ведущий, слушаю вас каждый день. А, это вот про вчерашний...
1: Ну, почитай, это хорошо, эфир. Раз Татьяна впервые нам пишет.
0: Татьяна пишет нам впервые, да, пишу вам впервые, не могу забыть вчерашний эфир про сауну в поезде. Ехала за рулем, смеялась до колик, тушь на глазах потекла, ругала вас за то, что сейчас не могу дальше вести машину, потому что лились слезы от смеха. Обожаю вас, девочка Таня, 63 годика. Малышка какая нам написала, ты посмотри. Танюшка научилась пользоваться мобильным телефоном. Мы рады за вас, Танюшка. Пишите нам чаще.
1: Артема будет махать из окошка поезда, если там будет окошко. Так, что, сообщений очень много.
0: Есть классные консервные ножи, про зазубренные на банках нам пишет Андрей. Постоянно покупаем тушенку свиную. Так, шпрот тоже любим. И тоже определенного производителя из Калининграда. Огурчики берем, когда свои заготовки заканчиваются. Ну вот, кстати, да, когда я привожу консервы от мамы, ну, я имею в виду консервированные овощи, там, огурцы, помидоры, когда заканчиваются, да, сразу же бегу в магазин. Но я не могу так. У меня вот в холодильнике всегда должна быть баночка либо огурцов открытая.
1: Ну, как вот ты бежишь в магазин? Я к тому, что огурцы,
0: я
1: они даже...
0: Я не могу
1: даже
0: сесть за стол, если нету каких-то разносолов у меня на столе. Я люблю, чтобы были разносолы. Либо разнообразные собственного приготовления, чтобы картошечка была либо жареная, либо вареная.
1: Что за званые ужины каждый вечер? Разносолы ему подавать.
0: Разносолы.
1: Вот просто я...
0: Что?
1: Я к тому, что
0: ты
1: по
0: не
1: поводу...
0: разносолы.
1: Огурцы и помидоры. Даже когда кто-то их тебе передал, ты знаешь этого человека, и, скорее всего, это классический фирменный рецепт, все равно нет-нет, да и что-то будет не так.
0: Всегда отличаются.
1: В том-то все и
0: дело. Три человека даже... по одному рецепту сделают,
1: я вот когда смотрю передачи, когда
0: вкус,
1: я дегустирую,
0: конечно,
1: допустим, разные маринованные огурцы разных брендов,
0: да,
1: и я понимаю, что действительно, где-то есть, что они такие вяленькие, эти огурчики, бывают
0: есть
1: такие
0: хрустящие,
1: бодрые, крепкие,
0: такие, да, да,
1: бодрые. Ну, то есть, и поэтому, мне кажется, это всегда большой как-то аттракцион.
0: Ну,
1: понравится
0: что, аттракцион
1: тебе или нет.
0: Ну, опять же, если не понравится, ты же всегда можешь передарить
1: своим... Ну, с томатами
0: своим...
1: примерно всегда... Ну, как передарить, если...
0: Передарить своим этим, кто там с тобой живет?
1: Родителям и дочери моей. Ну,
0: да,
1: не
0: да,
1: знаю, дочь у меня тоже к огурцам придирается. То есть, не все ей понравятся. И у нас иногда может быть открыто три банки, и все это будут не те огурцы, понимаешь?
0: И что, прям не съедить?
1: Ну,
0: прям
1: иногда
0: не
1: нет. Ну, нет, как бы мама-то у меня старой закалки. Она считает, что все должно пойти в салат, в винегрет, потом в суп. В общем, куда-то
0: ну,
1: надо
0: кстати,
1: использовать.
0: Ну, кстати, да, опять же, в какой-нибудь, в то же самое оливье, почему бы нет. Так, у меня
1: я
0: всегда...
1: Я люблю оливье со свежим огурцом. Это сейчас отдельная тема для разговора.
0: Я люблю с солененьким
1: огурцом. А у вас оливье с какими огурцами?
0: Оливье со свежим огурцом, это какая-то...
1: Это более свежий такой оливье.
0: Какая-то фигня, извините меня, пожалуйста.
1: Начинается.
0: Да. Так, у меня всегда на кухне присутствуют консервы. Помимо своей консервации, это огурцы, помидоры, лечо, кабачковые икра, ягоды, грибы, всегда еще в наличии есть и магазинные. Это шпроты, горбуша, горошек и кукуруза, оливки и маслины, ну и, конечно, пара банок тушенки. А еще баночка резаных ананасов. Скоро продолжим. Пишите о своих любимых консервах.
4: Реклама на радио «Шансон». Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.
2: А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Сокровенно.
1: Откровенно. Ой, о сокровенном.
2: Что случилось, Марин?
3: Что творится? Чат разделился на два лагеря. Одни пишут, с чем они любят оливье, свежий огурец или маринованный.
2: А другие варить консервы или не варить.
3: А другие говорят, что мы с тобой просто...
2: Не умеем есть.
3: Непорядочные
2: Ничего
3: люди.
2: Не понимаем просто. У нас нет вкуса, да? Правильно?
3: Да.
2: Правильно.
3: По поводу супа из рыбы. А вы попробуйте рыбный суп, сбланшированный в масле с сайрой. И вы поймете, что суп из горбуши – это ничто.
2: Опа.
3: Всегда храню консервы из дикого мяса, горошка и все прочее. Любую блокаду выживу без проблем, пишет нам Светлана из Владивостока. И ну, слушайте, Владивосток все-таки...
2: У вас другие консервы, рыба, да, другие это консервы. Правда,
3: вы
2: конечно.
3: Вы нам тут не рассказываете.
2: У вас консервы, ого-го, какие
3: и
2: консервы
3: нам тут в Москве надо еще
2: Мы
3: отыскать.
2: Едим, как Марина правильно сказала, труху какую-то в банке.
3: Нет, просто реально есть консервы, есть хорошие рыбные консервы, а есть, реально, открываешь там труха и какой-то сок
2: и масло,
3: рыбный.
2: Масло, либо сок, да. Так, здравствуйте, любимый ведущий, у меня в холодильнике вообще нет никаких консервов.
3: Это кто? Евгений, вы же мой хороший.
2: Не признавал вкус консервации, особенно для меня тушенка, она имеет какой-то отвратительный вкус. Из консерв я беру только кукурузу и горошек, и то редко, и то только для салата. Вот такой вот у нас Евгений привереда.
3: Гурман.
2: Я называю это привередой, ты называешь это гурманом. И каждый из нас по-своему, наверное, прав.
3: А, Елена пишет, еще в 80-х моя мама говорила, какой выгодный у меня зять. Купишь ему кильку в томате за 33 копейки, он и накормлен. Вот и до сих день он не изменяет свои вкусы, только выбирает всегда завод-изготовитель, чтобы была обязательно килька в томате обжаренная.
2: Обжаренная, хорошо, да.
3: 100 лет не ела кильку. В томате.
2: Кстати, вот, Александр пишет, Марина, специально для вас рекомендую попробовать кильку в томатном соусе. Ее существует три вида.
3: Так,
2: есть
3: записываю.
2: Черноморская, есть балтийская, а есть каспийская. И поверьте, у каждой кильки свой собственный вкус. Вот прям настоятельно я вам рекомендую пойти в магазин, взять по баночке каждого вида. И тогда с жареной картошечкой, либо с пюрешечкой, ты все это дело попробуешь,
3: Зачем
2: поверьте.
3: Зачем вы возбуждаете и будоражите мои фантазии?
2: Того стоит.
3: Зачем вы это делаете?
2: Александр,
3: а Виталий?
2: Кстати, я тоже никогда не заморачивался по поводу того, что есть черноморская, балтийская и каспийская. А какая из них лучше?
3: Какую выбирать? В итоге
2: да.
3: надо.
2: Какую
3: Виталий
2: надо брать?
3: Чадов пишет, вот вы сейчас действительно обидели. Я люблю суп из кильки в томате. А Юрий из Энгельса называет это тюремный суп. У него так этот рецепт называется. Но правда, как правило, я в суп, кроме кильки, добавляю еще хотя бы один вид рыбных консервов. Вообще из консерв люблю говяжью тушенку, зеленый горошек, оливки, томаты в собственном соку, икру, минтая и трески. Слушайте, а оливки мне больше нравятся в стеклянной банке. Я хочу видеть, как они выглядят. Потому что когда они в железе там не видно, что тебе досталось.
2: Слушай, ну, в железе, видишь, надо покупать, только если ты уже их когда-то пробовал, открывал, и как бы они себя устроили, тогда можно как бы их железному варианту. А так, да, если ты ни разу не пробовал этого производителя, то лучше не экспериментировать и посмотреть, что ты ешь. Ну, а мы вернемся скоро, уже через пару минут.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
8: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-870.
9: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
10: Начиная новую жизнь.
9: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
15: Бронь столов 225 44 33.
0: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
14: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: с гавью. Времена нынче не те, долг нынче не дают. Так что надо что-то самому думать. Вот так.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Скоро мы уже перейдем к чечеточке, дорогие друзья. Скоро. Сейчас еще несколько ваших сообщений от любителей консервов. И тогда уже, соответственно, расскажем вам, какая будет первая строчка и что вы будете сочинять. А боремся мы за два билета. Куда билеты? Сразу расскажем?
4: Ну, давай, конечно, сразу расскажем, потому что в следующие выходные состоится грандиозное событие для всех, кто живет в Москве и в Подмосковье.
3: Так, а что предлагаем там? Полное погружение в мир автоспорта, живое общение с пилотами экскурсий, боксы гоночных команд и заезды на гоночном такси в кресле штурмана рядом с профессиональным пилотом. Можно выйти на стартовую площадку перед самым началом состязания, испытать себя на гоночных симуляторах, увидеть сотни уникальных автомобилей в одной локации. В общем, погружаемся в гонки по полной. Два билета у нас есть на чемпионат по кольцевым гонкам в России.
4: Гранд-финал сезона российской серии кольцевых гонок, который пройдет с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway. Сегодня тот, кто победит в нашей чечеточке-частушечке, тот и получит два билета.
3: На кольцевые гонки.
4: Да.
3: Ну, а пока возвращаемся.
4: А первую строчку, может, скажем? Или рано?
3: Сразу? Ну, давай, ну, давай. Ладно, хорошо.
4: Дед консервы не любил.
3: Все. Дед консервы не любил. Начинаете сочинять, а мы пока читаем ваши сообщения. Всем доброе утро. Из консерв я люблю и покупаю сгущенку, тушенку, говяжий паштет и шпроты. Кстати, про паштеты нам практически никто не писал. Вот Алексей Первый. Раньше в советское время продавались в железных банках сельские лоси. Такая большая банка была диаметром где-то сантиметров 30. Диаметром банка сантиметров 30 это ведро. И еще продавали в железных банках сосиски. Это тоже было очень вкусно.
4: Было такое,
3: кстати,
4: да?
3: Да, я помню, сосиски были немецкие и китайские в железных банках.
4: Слушайте, а что говорят, что в Советском Союзе в 90-е все плохо было с едой?
3: Просто
4: вы,
3: их
4: вы
3: было сложно купить.
4: Вы все время рассказываете такие невероятные
3: недостать,
4: какие-то истории.
3: Марь, если у тебя жена не директор магазина продуктового, то ты это все практически не видел.
4: Да.
3: Все это проходило мимо тебя, потому что по спекулянтам раздавали, по своим там. Обкомовский, горкомовский.
4: Боже, я сейчас в каком-то сериале нахожусь, и я не понимаю, типа, кто такие обкомовские, что вообще?
3: И горкомовские.
4: А это кто такие?
3: Ну, областной комитет,
4: вот
3: городской
4: комитет. Вот кто такие
3: комитет.
4: Пионеры, мне обсуждать, не да, надо тебе, говорить. Тебе... А вот про обком это уже посложнее. Людмила пишет, конечно, в холодильнике у меня всегда есть вареная сгущенка, потом обязательно рыбные консервы, зеленый горошек, кукуруза, шампиньоны, оливки, ананас. Ой, ну у вас прям вообще, вы готовы к Новому году.
3: Так, Газарес тоже, по-моему, готов ко всему в этой жизни. У меня больше всего томатов в собственном соку, которые ты, кстати, Марина, так и не попробовала,
4: а
3: по-моему.
4: А мне не нравится,
3: да?
4: Как они взрываются во рту.
3: Они не взрываются, Марина.
4: Но они
3: так,
4: такие,
3: постоянно...
4: ну, это не тот.
3: Не, взрываются другие. Так, постоянно банка, как минимум, в рефрижераторе есть. У меня тушенку брал последний раз, когда Марине в эфире советовали, так как она не ела ее. Да, она ее и не поела еще, да?
4: Да,
3: правильно?
4: У меня еще все в
3: до тушенки она еще не добралась. Так, далее майонез в стеклянных банках из города Кирова. Минимум раз в месяц красная икра, настоящая, не имитированная. И для наслаждения грибочки, конечно, в баночках, вроде все. Вот такая вот консервация у газореза. К зиме готов! Зимовка пройдет нормально.
4: Тут
3: лапу сосать не придет.
4: Любовь задает вопрос. Пожалуйста, ребята, озвучьте в эфире. Неужели в минеральных водах сейчас такой Дубак, Кисловодск, Ессентуки? Я не хочу верить в прогноз погоды. Лечу туда в выходные, и знакомых никого нет. Что там с погодой? Не хочется, Любовь, верить?
3: А что там ей пишут?
4: Ну, говорят, так себе
3: Яндекс погода.
4: В Питере, типа, погода лучше.
3: А, в Питере лучше? Ну, хорошо.
4: Так. Ну, может, там кто-то из слушателей просто сейчас оперативно ответит.
3: Так, Иван Васильевич, сменивший профессию, пишет, консервы стараюсь не покупать, кроме горошка, кукурузы и фасоли, потому что, ну, их в домашних условиях просто не сделать. Все остальное у меня домашнее. Есть такая хорошая штука, автоклав, и там получается вкуснейшая тушенка и вкуснейшие рыбные консервы. Но чтобы получились вкуснейшие рыбные консервы, нужна вкуснейшая рыба. А где взять вкуснейшую рыбу? Вот так нам, например, жителям столицы. Ну, где? Только в магазине. А что она там вкуснейшая, я бы не сказал. Вкуснейшего можно только самому поймать. Да?
4: Рыбу?
3: Правильно?
4: Не знаю. Правильно. Если на платном пруду, то это не настоящая рыба.
3: Да,
4: она,
3: тоже вскормленная.
4: Она химическая,
3: там,
4: комбикормом.
3: Да.
4: Но, ты знаешь, мы же были в городе Д, и там есть рыбный развал. Я маму чуть ли не за руки говорю, давай уйдем отсюда, пахнет рыбой. Пожалуйста, пойдем. Ну, вот в субботу
3: тебе
4: рынок,
3: не нравится
4: все дела.
3: Запах рыбных базаров, да?
4: Я не представляю, как вот эти люди, которые работают, вы святые женщины, которые в рыбных отделах работают, я не представляю, как вы этот запах себя смываете. Ну, то есть, даже вот просто пройдешь, все равно пахнет рыбой, и запах, ну, коты его любят. Люди, наверное, ну, рыбаки любят, а все остальные не знаю.
3: Ладно, и, заканчиваем тему консерва. Мы закончили с консервами из клевой форелью, дорогие друзья. Впереди у нас чечеточка. Сочиняйте, дед консерва не любил, с вас еще 3 строчки. За победу подарим 2 билета на кольцевые гонки.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Итак, дорогие друзья, это «Чечеточка» на радио «Шансон». Дед консервы не любил. Первая строчка нашей «Чечеточки». На кону два билета на кольцевые гонки. Подробнее о гонках мы расскажем вам чуть позже. А сейчас пора звать Егоровну.
1: Егорыч, Семеновна. Егоровна. Какая-то новая женщина. У нас ее, подожди, я пока не готова.
0: Это родная сестра Егорыча. Ты ничего не понимаешь. Но она...
1: Ну, еще и сестра есть?
0: Да, но она не поет, поэтому все нормально.
1: Тут никто не поет, скажи себе.
0: Так, ладно, все, частушки, поехали. Дед консервы не любил? На кону два билета. Лучшие из лучших звучат в эфире.
1: Дед консервы не любил, станул банки прятать, чтобы ценную закуску на еду не тратить. Это от Юли из Ростова.
0: Далее будет частушка от Дмитрия из Москвы. А дед консервы не любил, очень мало мяса, шашлычок под коньячок, вот это будет классно.
1: Где-то мы уже это слышали, по-моему, у Сергея Трофимова. Ну, Сергей, такая частушка есть.
0: Сергей украл у Дмитрия, да, частушку.
1: Дед консервы не любил, бабку ими он кормил, бабка тоже не любила, деду суп из них варила, это от Светланы.
0: Да,
1: круговорот,
0: вот
1: так,
0: круговорот консерв в природе, да. Так, от Геннадия. А дед консервы не любил, суп всегда из них варил. Ну а этим супчиком она скормила голубчика. А Геннадий хорошо.
1: Сейчас будет от газореза. Дед консервы не любил, кушал натуралку, в прорубь салон носил, там кормил русалку.
0: У газореза всегда какие-то фантазии вообще, да? Просто.
1: Салом русалку, ну что за дичь?
0: А дед консервы не любил, а бабка докупила, если говорит, не съешь, не буду с тобой милой.
1: Алексей нам кружочек записал, как он сам поет свою частушку. Ну, ей неплохо получается.
0: Ну, кстати, да.
1: Дед консервы не любил, на рыбалку он ходил, бабке рыбку принесет и сидит ушицу ждет. Опа, опа, хорошие были раки. Это от Натальи.
0: А теперь вот от Дениса. Дед консервы не любил, а любил сосиски. Очень счастливо он жил и растил редиску.
1: Ой, я думала, что...
0: Дениска растил редиску.
1: Так, у нас уже пора итоги подводить, или пока еще можно что-то спеть?
0: Ну, как хочешь.
1: Дед консервы не любил, овощи соленья, самогонку превратил, бабкино варенье. Давай итоги подводить.
0: А подводим итоги, давайте. Итоги у нас вот такие, от Ларисы. А дед консервы не любил, залился он на тяпку, но сажал, полол, солил, чтобы не обидеть бабку.
1: Опа, опа, не Лариса злить. Идет на финал российских кольцевых гонок.
0: Да, Лариса.
1: Может взять с собой своего какого-нибудь
0: мужчину
1: или, папу,
0: или
1: мужа,
0: ребенка.
1: Брата, сына, кого,
0: да,
1: угодно.
0: Кого угодно.
1: Это будет грандиозное событие. Moscow Race Way, гранд-финал сезона SPM РСКГ российской серии кольцевых гонок. Пройдут они с 9 по 11 октября на автодроме. Будет круто, и там будет сам Виталий Петров, гонщик наш и очень известный популяризатор гоночного автоспорта в России.
0: Угу.
1: Возрастное ограничение 12+. Что будет у нас дальше, Артем?
0: Дальше у нас наш традиционный повтор гороскопа.
1: Угу.
0: Наш фирменный музыкальный гороскоп. И когда уже мы закончим с гороскопом, Марина, у нас будет в следующем часе звездный час. Звездный завтрак.
1: У нас будет вообще эксклюзивный звездный завтрак. Если у вас есть какие-то вопросы, которые касаются предстоящего бархатного шансона, то вы можете свои вопросы уже писать, потому что гости утреннего шоу сегодня — это генеральный директор крутой медиа Эдуард Оганесян и главный редактор радио «Шансон» Рустем Ахметшин. Они прямо в прямом эфире на все ваши вопросы ответят. Все, что касается бархатного шансона, если вдруг вы еще что-то не поняли, не знаете, где купить билеты, не знаете, как это будет происходить, обязательно пишите все ваши вопросы. Мы зачитаем в прямом эфире.
0: Ну а сейчас, дорогие друзья, на гороскоп.
2: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
0: Пятница на календаре, 2 октября. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны, у вас благоприятный день. И благоприятен он для разного рода важных начинаний. Можно смело продвигать свои идеи, предложения. Они найдут отклик. Ваша песня «Любовники» Ирины Круг.
1: тельце, и перед тем, как повздориться второй половинкой, хорошенько все обдумайте и взвесьте, потому что ваш эмоциональный фон сегодня на пределе. Берегите нервы, а настроение ловите в песне «Неутешительные выводы» Сергея Трофимова.
0: Близнецы, вам сегодня полезны физические нагрузки. День лучше начать с зарядки или легкой тренировки. Это подарит вам энергию. Очень важную энергию. Песня этого дня «Все хорошо» у Михаила Задорина.
1: Раки, очень много времени у вас сегодня отнимут пустые разговоры. Из-за них вы упустите возможность довести начатые дела до конца. Не отвлекайтесь на болтовню, а больше работайте. Ваша песня «А жизнь моя» Алексея Петрухина.
0: Львы, вас ждет важный день. Дела, которыми вам предстоит заниматься серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому не относитесь к ним легкомысленно и ветрено, а настроение ловите в песне, наверное, кажется, в исполнении Эдгара.
1: Девы, старайтесь внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг вас. Так вы сможете получить полезные подсказки, которые намного откроют ваши глаза. А хорошее настроение ловите в песне «Брат» Андрея Державина.
0: Весы, сегодня не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких людей. Главное, не забывайте их за это благодарить. Ваша песня «Подарки» Виталия Аксенова.
1: Скорпионы, на рабочих делах вам сегодня сосредоточиться будет крайне сложно, так что все, что можно переложить на чужие плечи, обязательно перекладывайте. Вдохновение ловите в песне «Только так» Евгения Григорьева.
0: Стрельцы, звезды напророчили вам неожиданные, но своевременные денежные поступления, а как иначе? Потратьте деньги на себя любимого, ваша песня «Монета» Александра Новикова.
1: Козероги, обращайте в эту пятницу внимание на мелочи и по возможности не упускайте из вида ни одной детали. Это поможет вам добиться своей цели. А настроение ловите в песне «Любовь и крыша» Александра Розенбаума.
0: Водолеи, близкие люди сейчас особенно нуждаются в вашем внимании, поэтому найдите время с ними хотя бы поговорить и выяснить, что их тревожит. Песня «Пятница» она, Стаса Михайлова.
1: Рыбы, нет смысла строить иллюзии. Сосредоточьтесь на том, что нужно для того, чтобы изменить ситуацию. И по возможности избегайте разногласий с близкими. Ваша песня в эту пятницу «Последний полет» Михаила Шафутинского.
0: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Медицинские организации могут обязать сообщать пациентам о применении искусственного интеллекта при диагностике. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат Госдумы Борис Чернышов. Он считает, что отдельного согласия на каждое применение ИИ требовать не следует. Достаточно просто проинформировать человека и не создавать дополнительных административных барьеров для медучреждений. Депутат отметил, что новейшие технологии все активнее применяются в российском здравоохранении. Они помогают врачам анализировать большие объемы информации, результаты исследований и медицинские изображения, а также выявлять патологии. Санкт-Петербург вошел в топ-5 городов по счетам в цифровых рублях. Также в лидерах Москва, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск. Массовое внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Среднестатистический пользователь новой формы национальной валюты – это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор. Самым полезным для карьеры иностранным языком россияне считают английский. В тройку лидеров входят также китайский и арабский. Были и другие варианты – испанский, немецкий, японский и французский языки, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Оказалось, что более 60% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей. 23% граждан изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлы» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: Звездный завтрак на радио «Шансон».

не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: 10 часов.
2: Спонсор утреннего шоу.
1: А, давай, конечно.
2: По традиции, спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре эндопротезирования Юсуповской больницы выполняют
1: эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну что же, друзья, начинаем наш звездный завтрак. И приветствуем сегодня у нас в гостях нашего звездного гостя. Человека, который не балует нас часто своим присутствием. Приходит исключительно только по каким-то важным поводам.
3: Но и очень вот скучает по эфирам, эфиру, очень, да, скучает по микрофону, по пульту, поэтому вот сегодня с утра решил вместе с вами хотя бы час провести.
1: Итак, дорогие друзья, вы узнали этот город, этот голос и этот город. В общем, конечно же, у нас сегодня в гостях главный редактор радио «Шансон» Рустем Ахметшин.
3: Доброго утра. Доброго утра всем нашим слушателям. Доброе утро ведущим. И хочется сказать, что мы сегодня поговорим о фестивале «Бархатный шансон», до которого остается уже практически совсем ничего.
1: Три недели ровно.
3: И мы отправимся с вами в Турцию, в Белек. Будем отдыхать, будем загорать, купаться и, конечно, наслаждаться обществом самых любимых, самых звездных артистов, потому что, ну, в этом году у нас, конечно, состав просто потрясающий.
1: Марин, кто у нас в этом году в составе,
2: ну,
1: артистов?
2: Например, те артисты, которые для меня настоящий сюрприз и подарок, это Михаил Захарович Шуфутинский и Михаил Бублик. Это вот концерт этих людей я жду с особенным трепетом. Понятно, что Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,
1: но,
2: Сергей
1: Куренков. Марин,
2: Куренков,
1: ты это... сейчас лукавишь, потому что ты мне за кадром говорила, что ты счастливо будешь видеть на сцене человека, которого никогда не видел, это Султан Лагучев.
2: Что
1: ты росла на его песнях.
2: Я его видела.
1: Ты была на его концерте?
2: И была на его концерте.
1: На сольном?
2: На ВДНХ, когда это было в Зеленом театре.
1: А, так ты знаешь гораздо больше, чем я, оказывается.
2: Чьи концерты ты ждешь?
1: Я никогда не видел вот именно концертного выступления Султана Лагучева. Вот, я никогда не видел выступления концертного
2: Алексея
1: Брянцева.
3: Мы про концерты,
1: да, Марин, да, говорим, да, а не про людей на сцене. Конечно, я их всех видел, естественно. Но чтобы вот концерт полноценно посмотреть, например, Алексея Брянцева, я очень хочу. Потому что, ну, Алексей не так часто, как бы, вот именно...
3: Но
1: предоставляет возможность попасть
3: деле,
1: на его концерт.
3: Изюминка, конечно, нынешнего «Бархатного шансона» — это будет выступление, сольный концерт Михаила Захаровича Шуфутинского, которого мы очень сильно ждем и которого благодарим за то, что вот в своем таком плотном графике, это очень востребованный, очень большой артист сегодня, да, он нашел время для того, чтобы поехать с нами в Турцию, в Белек и порадовать всех поклонников нашего любимого жанра.
1: А вообще Михаил Захарович ездил с нами?
3: Ездил. Михаил Захарович точно ездил. И, ну, на самом деле, на «Бархатном шансоне», наверное, побывали абсолютно все наши топовые звезды. Это и Александр Розенбаум.
1: Даже Александр Новиков
3: был на «Бархатном шансоне». Мы возвращаемся к истокам. В этом году мы возвращаемся к истокам. Вот о чем я хотел сказать. Ведь «Бархатный шансон», он всегда начинался именно... Начинался когда-то на берегу. Mm-hmm. Начинался в Турции, начинался на Кипре. Ну, мы в разных странах были в свое время. Уже потом, да, последние несколько лет мы проводили это все на круизном лайнере. Вот сейчас мы возвращаемся к истокам, потому что хочется этот фестиваль сделать более масштабным, более ярким, более интересным с точки зрения не только контента, но и с точки зрения вот тех офлайн активности, которые мы будем проводить. О них мы поговорим чуть позже. Я имею в виду, конечно, то, что будет происходить вне концертного зала. Это и утреннее шоу, которое мы будем делать по утрам. Это и наша традиционная спартакиада с новым ведущим. Мы его тоже объявим чуть позже. И уже все наши ставшие традиционными конкурсы. «Бархатный голос». Что мы еще там придумали, Артем?
1: Да, мы много чего придумали.
2: «Бархатный крючок».
1: Да, у нас будет «Бархатный крючок».
3: Рыбалка, шикарно.
1: Впервые, да.
3: Давайте об этом вот мы как раз-таки сегодня и поговорим. А может быть, еще и примем сообщение наших слушателей, которые уже были на «Бархатном шансоне» в разные годы и которые только собираются поехать вместе.
2: Да,
3: нами.
2: Напишите ваши истории, в каком году вы были, в какой стране это было, что вам больше всего запомнилось. Будем в эфире ваши сообщения
1: и
2: зачитывать.
1: Очень хочется услышать сообщения о тех, кто уже приобрел путевку.
3: Да, это было бы интересно.
1: Четко знает, что увидимся через 3 недели.
3: И интересно было бы узнать от вас, чего вы ожидаете от этого фестиваля.
1: В общем, пишите +7 909 955 1030. Это час бархатного шансона. Мы отвечаем на любые ваши вопросы. Ну и, конечно, ваши сообщения приветствуются в нашем эфире.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Большой фестиваль состоится 24 октября. 30 октября в Турции на берегу, и наконец-то бархатный шансон без укачивания пройдет у нас, да, в этом году?
2: Конечно, потому что, ну, я надеюсь, ничего такого не произойдет.
1: Если и укачает, то только не от корабля.
2: Это точно, это совершенно точно.
3: На самом деле вы смеетесь, а когда в этом году объявили, что бархатный шансон будет в отеле, а не на лайнере, очень многие люди, наши слушатели, кто был в прошлом году, наоборот писали, ой, мы так хотим на лайнер, но в целом, на самом деле, теперь из-за того, что мы в отеле, нас это не ограничивает, потому что многие артисты действительно говорили, мы бы с удовольствием поехали на бархатный шансон с вами, но на корабле нас укачивает, или нам сложно, допустим, плотный график, еще что-то. А теперь нас ничего не ограничивает, и отель, конечно, в этом плане дает большие преимущества.
2: Ну, он дает большие преимущества не только поэтому. У нас же есть пляж, мы можем нормально купаться и загорать. Мы можем проводить разные активности. Опять же, у нас будет волейбол шикарный.
1: Наконец-то у нас будет большой бассейн, в котором поместятся все, а не 6 человек.
2: Да, совершенно верно. Плюс футбольное поле, которое мы обнаружили буквально вчера и уже придумываем, как мы будем его использовать.
3: Артем, ты на воротах.
1: Я согласен.
2: Нет, мы кстати говоря, у нас есть, мы пригласим чуть позже ведущего спортивных мероприятий на бархатном шансоне. Он нам расскажет о своей идее, как он собирается использовать это футбольное поле. У него очень прикольная идея, на самом деле. То есть это будет, возможно, и футбол, и кое-что еще очень интересное. Он нам расскажет об этом сам. Вот. А что касается бархатного шансона, я, знаете, еще о чем хотел сказать. Мы вот за эфиром говорили, вспоминали какие-то прикольные моменты с этого фестиваля. Помните, что именно на бархатном шансоне произошло историческое событие, воссоединение, ну, как скажем, творческое воссоединение Михаила Шафутинского и Александра Розенбаума, когда они впервые дуэтом спели песню. По-моему, это была песня еврейского портного. Я могу вот по поводу песни ошибаться, но то, что они впервые выступили вместе вдвоем на одной сцене, это произошло именно в рамках фестиваля «Бархатный шансон». Было это году в 12-13.
3: Дорогие друзья, вдруг кто-то тогда был на «Бархатном шансоне», обязательно напишите нам, потому
1: помните
3: что это
1: ли вы
3: действительно
1: этот момент?
3: Воспоминания на всю жизнь, потому что когда ты можешь в неформальной обстановке пообщаться с артистами, и концерты, которые после основных концертов «Бархатный огонек», всегда и под гитару, и душевные песни,
2: но
3: и живое
2: бархатный,
3: общение.
2: «Бархатный огонек» в этом году будет очень душевным, потому что мы решили отказаться от фонограмм, от некой такой искусственности, поэтому у нас будет гитара, у нас будут артисты.
1: В общем, акустические такие. Такие акустические. Теплые бархатные огоньки.
2: Вечера, да. Когда, ну, вы же помните, те, кто был, после основной программы мы собирались обычно...
1: В холле, в фойе,
2: на ресепшене.
1: Да.
2: Здесь у нас будет выделена отдельная площадка, где мы вот так же будем собираться, сидеть.
1: И орать до утра.
2: Да.
1: Пока голоса не потеряем. А потеряем мы их очень быстро, мы себя знаем. Умеем терять голоса.
2: И мне кажется, вот это самая интересная часть бархатного шансона. Вот самое-самое-самое интересное, самое душевное, когда ты уже вот послушал любимых артистов, любимых звезд.
1: А потом эти любимые артисты пришли к тебе на
2: бархатный
1: огонек.
2: И
1: да.
2: Ты вместе с ними поешь, и ты сидишь вместе с ними, да, вот в этой компании.
1: Обнимаешь Валеру Кураса.
2: Да, и поешь вместе с ним свои любимые песни.
1: Да, какие-нибудь русские народные.
3: Это супер душевно. И вообще, мне кажется, главная особенность и уникальность бархатного шансона в том, что каждый слушатель может приобщиться к большой семье радио «Шансон», потому что, конечно, радио немыслимо не без артистов, не без тех, кто на радио работает, не без тех, кто радио
2: здесь,
3: слушает.
2: Здесь люди становятся частью радио. Вот.
3: Да.
2: Такой опыт вы не получите больше нигде. Потому что обычно как происходит?
1: Ну, пришел на концерт человек.
2: Да, есть слушатели, есть радио. Слушатель с той стороны приемника, а здесь он оказывается вот внутри самого процесса. И люди, которые впервые делились впечатлениями после вот, да, подобных эмоций, они говорили, господи,
3: Почему мы раньше этого не делали?
2: Да. Потому что это невероятно. Это невероятно оказаться вот в этой тусовке, когда ты становишься ее частью. Неотъемлемый, когда ты начинаешь жить вот той самой жизнью, да, артистической практически.
1: Мы продолжим беседу о бархатном шансоне уже скоро.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И мы сегодня посвятили его бархатному шансону. В студии находится главный редактор радио «Шансон» Рустем Ахметшин. И прямо сейчас, в эти мгновения, к нам подключается ведущий бархатной олимпиады. Встречайте, Денис Денисов. Доброе утро.
2: Привет, Денис.
3: Привет, Мариночка, Артем, Рустем.
1: Слушай,
3: утро, всем утро доброе.
1: Денис, это же твоя первая поездка, если я ничего не путаю, на бархатные шансы.
3: Не путаешь, не путаешь. Мне очень понравилось, как ты представил меня, ведущий бархатной олимпиады.
1: Ну да.
2: Бархатной рыбалки, бархатного футбола.
3: Батюшки, сколько всего интересного. Вроде готовимся, а столько эпичного всего нас ожидает.
2: Рустем сказал, что ты много всего классного спортивного придумал. Расскажи, что будет.
3: Нет, ну все карты раскрывать тоже нельзя, но мне кажется, что это будет знаковый, серьезный поход во главе с Анатолием Платной и Федей Кармановым, потому что они будут главные рыбаки, мне кажется. Азарт в их глазах уже горит.
1: Но Сергей Куренков тоже был очень заинтересован.
3: Он тоже рыбак?
1: Да, он сказал, что он... Нет, на самом деле он рыбак, и он такой: серьезно, у вас будет рыбалка? Я тогда возьму с собой свою удочку. Я говорю, да там дадут. Не-не-не, я свою возьму.
3: Но у каждого рыбака свои же снасти, конечно, свои инструменты. Инвентарии и прочее.
4: Я думаю, Толя и Федя, они тоже приедут со своим инвентарем.
1: Да? Да.
2: Червей накопать надо где-то в Подмосковье. На пруду, где плавают лебеди.
3: На турецкую рыбку, да, с подмосковным червячком.
1: А смотрите, что вы имеете против турецких червей?
4: Смотрите, очень важный момент, на самом деле, о котором надо сказать. Дело в том, что отель находится в таком уникальном месте. С одной стороны, там море, где мы будем купаться, а с другой стороны, река.
1: Как она называется, Марина?
4: По-моему, что-то Аксу.
1: Аксу, по-моему, да.
4: Она называется Аксу, и вот как раз-таки на этой речке мы собираемся устроить рыболовный турнир, на котором, может быть, рефери даже будет не Денис, а, скажем, Анатолий Полотной и Федя Карман.
1: Посмотрим.
3: Совсем не исключено, все гибко.
4: Конечно.
1: На самом деле, задача этой рефери очень простая. В конце взвести улов.
2: Кричать, подсекай.
4: Сколько вид рыб водится в этой речке?
1: Около 25-27, если мне не изменяет память. То есть, начиная от Сибаса до Рады, заканчивая чуть ли там не какой-то плотвой.
4: Титриной.
3: Нельм.
2: Вы смеетесь, к нам приходил тогда президент Федерации спортивной рыбной ловли.
1: Он сказал, ребят, там очень много рыбы, причем разной. Да. То есть не только что-то экзотическое.
4: То есть это знаменитая рыболовная река.
1: Ну,
4: правильно
1: будет,
4: я понимаю?
1: Ну, как будет?
2: Ну, не будет. Как знаменитая в узких кругах, но мы сделаем ее знаменитой. Денис будет стараться.
3: Мне кажется,
1: ребят, а если клево не будет, то Денис поступит, как в фильме «Бриллиантовая рука». Он будет нырять и незаметно на ваши голые крючки насаживать приготовленную заранее рыбу.
3: И выныривать рыбкой то одной, то другой.
1: Ладно, помимо рыбалки, Денис, что еще интересного?
4: Расскажи интересную идею про то, как мы собираемся использовать футбольное поле.
3: Есть рабочее название у этого игрища. Это, ну, у меня было несколько моментов, как назвать. Травей на хоккей? Ну, вроде нет. Будем играть ногами. Поэтому это будет напольный футбол. Это будет напольный работает? Футбол, правила я рассказывать не буду.
2: В мешках прыгать надо?
3: Да, нет? Но нет, это уже банально.
1: Ну, то есть это будет не совсем стандартный футбол, к которому 100%. Мы привыкли.
3: И
1: это
3: даже
1: будет...
3: не комичный футбол,
2: нужно
3: это будет
2: быть...
3: организованный, командный.
2: Людям надо быть спортивно к этому подготовленным.
1: А также 11 на 11, да? Вот,
3: можно и больше. В этом случае можно и больше. Размер поля позволяет. Там, по-моему, 90 метров в длину оно. Ну,
1: по-моему, стандартное.
3: В зависимости от количества участников.
2: Людей не пугайте спортом. Люди отдыхать едут. Там же, вообще-то, я так понимаю, в отеле все включено. В
4: Марина,
2: зоне бара.
1: Если Марина. Ты не любишь спорт, Марина, это не значит, что другие его не любят.
4: Это спортивное развлечение, а не спорт.
2: А, тогда ладно.
3: Все. Оно же не обязательно ставить какие-то рекорды. Это же и... адреналин игры и удовольствие от того, что ты делаешь, и в команде взаимодействуешь.
2: Я просто переживаю, что Денис будет перетягивать одеяло до себя, все будут заниматься спортом, а нам концерты же надо вести.
4: Марин, не забывай о том, что это отель все-таки высокого класса, кормить там будут достаточно...
3: Я тоже буду кататься по полю, как мячик.
4: Да, поэтому спорт нам необходим будет, вот поверь мне, всем.
1: Галина Степановна задает вопрос Денису Денисову. Уважаемый Денис, а будет ли мой любимый дартс?
3: Ну, конечно, а как без него? Дартс — это самое основное. Проверка координации. Может быть, кстати, дротики привозят. Я обращал внимание, в некоторые отели, да, прям фанаты этой игры, да, возят с собой дротики.
1: Ладно, дорогие друзья, мы говорим о бархатном шансоне. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте +7 909 955 103 и 0.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак», в котором мы обсуждаем и вспоминаем все бархатные шансоны, которые были, на которых мы присутствовали. И у нас здесь в студии главный редактор радио «Шансон» Рустем Ахметшин и ведущий бархатной олимпиады, человек, для которого это будет премьера. Это первый бархатный шансон для Дениса Денисова. Ну, а также Марина Дымова, я, Артем Демин. В общем, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. С удовольствием будем отвечать до конца этого часа.
2: А, Денис, расскажи, какие у тебя планы, потому что ты там собираешься использовать инфраструктуру практически всю, которая находится в отеле.
3: Мы, мне кажется, будем даже чистить местных
2: специалистов. Что ты там интересного нашел?
3: Там на территории есть аквапарк. Так. Которые мы планируем тоже задействовать. Это и гонки на ватрушках.
1: О, я придумал название.
3: И скоростной заплыв.
1: Я придумал название для развлечения в аквапарке.
4: Так.
1: Бархатная труба.
2: Шикарно.
1: Которой главное не застрять нам с Мариной.
4: Слушай, я, кстати, боюсь всех этих аттракционов, поэтому...
1: Да,
4: я где-нибудь...
1: не экстремалка?
3: Есть открытая горочка средней высоты на скорость и на максимальное количество брызг.
4: Я так поняла, Денис нашел способ, как от меня избавиться.
1: Подождите, а мы еще везем с собой ватрушки, Денис?
4: Да там выдают, Артем.
1: Не, подожди,
4: ты в аквапарк с ватрушкой ходишь?
1: Не, просто Рустем говорил, что он купил какие-то 5 ватрушек.
2: Нет, я говорил про круги.
1: А надувные круги от
4: ватрушек
1: чем отличаются?
4: А ватрушки это он на обед вчера покупал, ты перепутал.
3: Надувные круги это на веселый бархатный заплыв.
1: А, вот
4: так. А можно же еще в кругах танцевать.
1: Зачем?
4: Ну, это прикольно, весело.
3: Акваэробика, чтобы...
2: Марина плохо плавает, поэтому обычно она делает это...
4: Подчеркивает линию талии. На самом деле, вот, ну, понятно, что главная часть бархатного шансона — это концерты. Понятно, что спортивная активность — это тоже классно, но вот лично для меня...
1: Это
4: за те два раза, что я была и работала на бархатном шансоне, самое ценное — это общение с нашими слушателями, которые туда приезжают, действительно познакомиться с теми, кого... Ну, кто-то нам писал сообщение в эфир, кто-то вообще никогда утреннее шоу не слышал.
2: Нам с Артемом показалось, что все-таки для тебя главное была шаурма из скумбрии.
4: Началось.
1: Это открытие года. Шаурма.
4: Ну, в отеле же не будет шаурмы.
1: На самом деле для нас тоже. Мы же тоже как бы впервые попробовали.
4: Я просто к тому, я вспоминаю и из Таганрога наших слушателей, и из Нижнего Новгорода. И удивительно, что можно встретиться всем вместе, душевно поболтать, поговорить о музыке, о жизни, обо всем на свете. Для меня бархатный шансон, вот я его очень сильно ценю за общение в неформальной обстановке.
3: Ты абсолютно права. На самом-то деле, это недельный, по сути, командообразующий офлайн вот этот марафон.
1: Ну, такой пионерский лагерь для взрослых, мне кажется.
2: Да, да, да, сути, да, да, именно.
4: Где
2: по
4: можно
2: сути,
4: выпивать,
2: да.
4: И вожатые не ругаются.
1: Да, вожатые не ругаются, и вот этот...
2: Вожатые сами
3: присоединяются. Ни капли.
1: После отбоя начинается самое интересное.
3: А отбой пока не уснули, да?
4: А день Нептуна будет?
3: Кстати, хорошая мысль.
2: Это хорошая мысль. Правда, подумай. Денис, подумай.
1: Денис, синяя мочалка на бороду и корона на голову, и вот тебе день Нептуна.
4: И ракушку куда-нибудь еще.
3: А Марина русалка?
4: Нет.
3: На ветрях.
4: Артем кот ученый, все. Готово к
3: дню Нептуна. Прикол цепи золотой.
1: Не надо вам было столько Пушкина читать, ну ладно, хорошо.
3: А как без него, без нашего Светоча?
4: Так, пишет Валентина. Ура, любимый шансон, ура-ура, Денис в эфире. Как было без Дениса тоскливо, пока он был в отпуске?
3: Ой.
4: И в отпуске
3: вам привет,
4: репетировал и подглядывал, как другие ведут спортивные олимпиады.
3: Ну, конечно, готовился. Конечно, готовился, себя тоже поддерживал в форме.
1: А твой любимый вид спорта, Денис, мы никогда вот не задавали тебе в эфире этот вопрос?
4: Я люблю контактные. Не приходил.
3: Я люблю контактные, Тём.
1: Контактные?
3: Да, смешанные единоборства, бокс по мне.
1: Вот такие. Ну, это...
3: Гирю люблю.
1: Ну, желательно, чтобы контактных видов спорта не было у нас на бархатном шансоне. Нам больше нравится.
2: Не будет.
1: Нам нравится командные.
4: Шашки будут?
2: Шашки будут, шахматы будут, все будет обязательно. Кстати, мы вот от спорта давайте все-таки перейдем к более таким музыкальным вещам, потому что ведущими на бархатном шансоне будут кто?
1: Мы.
2: То есть вы.
4: Я сейчас прям отлегло.

0: я уже думаю, сейчас каких-то других ведущих объявят. Я думаю, я тут рассказываю, как мне там нравится.
1: Марина, Артем, расскажите, теперь я буду вас буду интервьюировать. Давай. Расскажите, пожалуйста, что вы готовите к «Бархатному шансону».
2: Ну, какие-нибудь номера стендапа хочется приготовить, больше юмора. Вы же знаете, что мы с Мариной всегда, у нас жизненная кредо, никаких сценариев. У нас все на импровизации строится. И в этот раз я думаю, что, конечно же, снова не будет никаких сценариев, но больше интерактива, больше живого общения с людьми. Можно даже спуститься будет в зал и с кем-то пообщаться с помощью микрофона в зале. Такой сделать открытый микрофон. То есть люди задают нам вопросы, мы отвечаем на эти вопросы, ну и так далее.
0: Кроме того, у нас будет утреннее шоу полноценное, опять с частушками. Примерно то, что мы делаем здесь, в студии, будет там, на «Бархатном шансоне».
2: И призы.
0: И будем приглашать к нам звездных гостей. Будем надеяться, что те, кто заявлен в программе и будет участвовать в концертах, обязательно придут к нам в гости.
2: Живые
0: и каждый,
2: звездные завтраки будут
0: у нас. Кто приедет туда, сможет задать свой вопрос любимому артисту, и артист на него прямо ответит прямо здесь и сейчас в режиме реального времени. Мне кажется, это супер уникальная возможность.
2: Ну, а мы сделаем небольшую паузу, дорогие друзья, и скоро вернемся.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Марина Дымова, Артем Демин и Рустем Ахмедшин. Задает свой вопрос Мария из Санкт-Петербурга. Доброе утро. А пока вы будете на «Бархатном шансоне», в эфире не будет утреннего шоу? Может быть, будут трансляции из Турции? Кто готов ответить на этот вопрос?
2: Я думаю, мы сделаем трансляцию из Турции.
3: Давайте не каждый день, мы устанем тогда. Давайте праздничный гала.
1: Не по 4 часа хотя бы, Рустам.
2: Ну, потому что вам еще там нужно звездные завтраки устраивать.
1: Мы можем, да, не по 4 часа хотя бы.
2: Мы решим обязательно этот вопрос. Кстати, для тех, кто уже купил путевки, я хочу напомнить, что ведущие утреннего шоу Артем и Марина ежедневно устраивают потрясающий конкурс, который пользуется безумной популярностью. Это «Бархатный голос».
1: Ну,
2: скажите,
1: да,
2: будет это, в этом году?
1: Естественно, это наша уже визитная карточка «Бархатный голос». Это караоке-конкурс, к которому люди готовятся заблаговременно. Те, кто знает точно, что они поют там «Бархатный шансон», они уже, между прочим,
3: репетируют, ходят к педагогам по вокалу.
1: Песню. Да, да, да, для того, чтобы достойно выступить и одержать победу.
2: Тем, тем более есть стимул победителям прошлых лет. Мы что вручали? По-моему, золотой билет на наши концерты.
1: На наши главные концерты, да. «Шансон года» и
2: «Эх разгуляй». Да, совершенно верно.
1: И места, по-моему, даже, да?
2: Да, да, совершенно верно. Поэтому есть за что бороться. Пока есть время, 3 недели остается. Prote.world. Я правильно назвал сайт,
3: да,
2: на котором можно купить путевки? У нас один единственный, вот хочется отметить, мы буквально совсем недавно, пару дней назад, мне Александр Маршал прислал ссылку на очень непонятные группы ВКонтакте, где продавались якобы путевки на «Бархатный шансон». Сейчас эти группы заблокированы, этих объявлений нет. Пожалуйста, на наш сайт radioshanson.ru, там есть прямая ссылка на оператора туристического, который занимается продажей путевок на «Бархатный шансон». Если вы покупаете где-то в другом месте, если вы покупаете в другие отели, к сожалению, на «Бархатный шансон» вы попасть не сможете, только через единственного туроператора prote.world можно купить пакетный тур и попасть на наши концерты. Вот имейте это в виду, это очень важно.
3: Прямая ссылка идет с сайта «Радио Шансон», потому что сейчас, правда, много мошенников, много всяких непонятных схем, поэтому если вы просто увидели какую-то группу ВКонтакте, неофициальную группу «Радио Шансон», то, скорее всего, это будет что-то, где вас обманут, а мы отвечаем за качество, и поэтому всех призываем заходить на сайт «Радио Шансон», там все подробности, и там будет ссылка как раз, где можно купить путевку на...
2: Ну и давайте возрастное ограничение нашего фестиваля обязательно.
3: 18 плюс,
2: это мы должны сказать по закону. Поэтому дальше мы напомним про наших артистов: Михаил Шафутинский, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Сергей Куренков. Кто еще?
3: Анатолий Полаков, Федя Карманов, да. Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, которого давно не было в эфире.
2: Давно не было,
3: Шансон.
2: Да. Нет, в эфире он был недавно. К счастью, новые песни появляются. Вот, на наших концертах, да, Миша обязательно приедет, Миша выступит, подготовил потрясающую программу, на самом деле. То есть все будет, ну, как мы любим, живьем с музыкантами. У Михаила Захарыча Шафутинского будет шикарная программа. Ну, Михаил Захарыч — это знак качества. Когда вы видите в афише Михаила Шафутинского, вы понимаете, что вы придете на супер-хитовый концерт. И вот такой сольный концерт на «Бархатном шансоне» даст Михаил Шафутинский. И вот самое главное, о чем я хочу сказать, это будет не просто концерт. Ну, например, как обычно, да, мы приходим в Кремлевский дворец, садимся... или там на лайф-арену, да, садимся на кресло, слушаем, хлопаем. Здесь-то это все по-другому, здесь это воспринимается по-другому, здесь ты становишься участником этого концерта, здесь ты поешь, здесь ты танцуешь, здесь ты, в общем, чувствуешь себя вот совершенно иначе. И такие эмоции можно ощутить только на фестивале «Бархатный шансон». Никакой другой концерт вам подобных эмоций не подарит, поверьте мне, вам подтвердят все, кто был на наших фестивалях.
1: Да, дорогие друзья, это абсолютная правда, поэтому, конечно, мы хотим еще раз обратить ваше внимание на то, что 3 недели остается до «Бархатного шансона», а значит, лучше всего уже сегодня зайти на сайт radioshanson.ru, если вы еще не приобретали путевки, и посмотреть, где и как, на каких условиях вы можете приобрести.
2: 24 октября начинается фестиваль, 24 октября мы с вами собираемся в Белеке. в шикарном отеле «Титаник».
1: Приветственное же будет какое-то вот мероприятие по поводу приезда всех, нет?
2: На артистов, да, конечно. Да? Да,
3: ну и самое главное, что в этом году даты выпадают на школьные каникулы, и родителям не надо переживать, куда деть детей, с кем их оставить, кто их будет возить в школу, кто будет с ними делать
2: отель
3: уроки,
2: очень,
3: это тоже очень важно.
2: Отель-то очень семейный, и для детей там найдутся какие-то развлечения, и для взрослых, понятное дело, это бархатный шансон. Поэтому приезжайте, не бойтесь, что ваши дети будут скучать, скучать не будет никто абсолютно.
1: Ну да. Опять же, у нас есть всегда аниматор Марина Дымова.
2: Марина Дымова
1: любит
3: детей. Я посижу с вашими детьми без проблем.
1: Да, какой-нибудь детско-игровой аниматор.
3: На самом деле, «Бархатный шансон» — это про людей, для людей. Действительно, очень душевно. И мы говорим, что у нас есть и «Эх, разгуляй», и «Шансон года». Конечно, вы можете и туда прийти. Но более камерная и душевная атмосфера, как на «Бархатном шансоне», такого, конечно, вы не встретите.
1: Спасибо огромное вам, дорогие друзья, за внимание. Спасибо огромное. Мы говорим главному редактору радио «Шансон» Рустему Ахметшину. Спасибо, Марина Дымова.
3: И тебе, Артем, спасибо. Всем пока. В понедельник встретимся здесь же.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Престиж рабочих профессий в России растет. Все больше молодых людей выбирают учебу в колледжах и техникумах. Об этом заявил президент Владимир Путин, поздравляя студентов и преподавателей с Днем среднего профессионального образования. Глава государства отметил, что с сентября профессионалитет закреплен как форма организации образовательной деятельности. Работодатели теперь активнее участвуют в совершенствовании образовательных программ и практическом обучении начинающих специалистов. Проект помогает студентам раскрывать свои таланты и способности, осваивать передовые технологии, получать предложения о стажировке в крупных компаниях. Продажи электромобилей с пробегом сократились за месяц более чем на 50%. В августе россияне купили около 2000 подержанных электрокаров. К сравнению, в июле был зафиксирован исторический рекорд вторичного рынка – порядка 4000 штук. Всего с января по август в России приобрели более 13 тысяч электромобилей с пробегом. Спрос на текилу и отечественное игристое резко вырос в этом году. По итогам 8 месяцев продажи увеличились на 178,38% соответственно, сообщили «Известиям» представители отрасли. Аналитики отмечают, что текилу все чаще заказывают для вечеринок и праздников. В свою очередь, интерес к российскому игристому вырос среди молодых покупателей в возрасте от 18 до 25 лет. Подобные динамики способствуют относительно низкая стоимость, особенно в сравнении с европейскими аналогами. Российские туристы массово отправятся отмечать Новый год в Египет. Эта страна зимой остается самым комфортным направлением по соотношению цены и качества, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. При этом туристы активно смотрят и в сторону Азии. Сохраняется интерес к Таиланду, Вьетнаму, Китаю и Индонезии. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +9. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: обыкновенное.
1: Особое мастерство и жизненная мудрость – уметь радоваться как раз вот тем самым обыкновенным вещам, происходящим ежедневно и даже, может быть, не раз в сутки. Ну, почему нет? И, собственно, музыка, песни, которые звучат на волнах душевного, являются катализатором этого всего происходящего. Денис Денисов у микрофона, всем желаю здравствовать на радио «Шансон». Найдется ой, сколько всего интересного в музыкальном, философском, да и житейском планах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А так всегда бывает, когда падает звезда, или вот нужно здесь и сейчас, в эту секунду, сказать о своем желании, все как будто парализует наш мыслительный процесс, и язык даже не хочет ворочаться. Ну, вы попробуйте, станьте перед зеркалом или рядом с близким человеком и начните говорить себе самому комплименты. А? Вот попробуйте. Это не так легко, как кажется, на первый взгляд. О желаниях так вообще говорить не приходится. Так что уверенно их формулируем и четко говорим о них. Сложно, но можно. Я пробовал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
2: Начиная новую жизнь.
1: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской, 7, и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская, 7.
4: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время на дороге мы все реже встречаемся с сотрудниками госавтоинспекции. Зато письма счастья прилетают с завидной регулярностью. По оценкам специалистов, около 30% действующих в стране комплексов фото-видеофиксации признаны морально и технически устаревшими. Старые камеры умеют следить лишь за скоростным режимом и разметкой, грешат пропусками машин и имеют очень высокую стоимость обслуживания. Поэтому со следующего года на российских дорогах начнут устанавливать новое поколение электронных стражей – комплексы фото-видеофиксации «Азимут-5». Модернизированный электронный глаз оснащается искусственным интеллектом, способным в режиме реального времени считывать свыше 50 различных видов нарушений ПДД одновременно. Нейросеть проследит буквально за всем. От невключенных дневных ходовых огней и непристегнутого ремня до любителей почитать соцсети за рулем, мотоциклистов без шлемов и нерадивых водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам. Поэтому со следующего года не удивляйтесь, когда вам за проезд под одной камерой может прийти пяток разнообразных штрафов. Это самая штрафуемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Пока в нас живет любовь, все ладится, все спорится, и вообще мир мы видим совершенно в других тонах. Я уверен, что она присутствует, что она согревает, тем более, что впереди денечки морозные, еще в далекой перспективе. Но все же, знаете, вы точно любимы нами, душевным, прекрасным жанром, ну и песнями мы это доказываем.

Наша жизнь – игра. Мы даже не замечаем, как порой сами с собой какие-то затеи используем. Но это из разряда «а вот нельзя наступать на темные вкрапления в брусчатке» или «на люк нельзя наступать». Идешь и вот эту игру по своим же установленным правилам всегда воплощаешь в жизнь. А я, например, когда слышу эту песню Ольги Алмазовой и Михаила Барских, я всегда думаю, а что же это за три слова такие?

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Казахстан закупил в России более 2 миллионов доз вакцины от гриппа. Жители республики будут прививать бесплатно. Первая партия уже поступила в страну. Вакцины направляют в регионы, пишет российская газета. Бесплатная вакцинация предусмотрена в первую очередь для медицинских работников, детей и людей с хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что октябрь является оптимальным периодом для иммунизации. Российскую вакцину от гриппа закупает также Киргизия. В прошлом году Минздрав республики приобрел около 70 тысяч доз. Большинство россиян покупают китайские товары, когда нет российских аналогов. Как правило, речь идет об электронике и гаджетах, автомобильных товарах, комплектующих, аксессуарах, а также товарах для творчества. В этих категориях отечественное предложение пока остается ограниченным. Соответствующее исследование провел региональный общественный центр интернет-технологий. Чаще всего о нехватке российских аналогов заявляют жители Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Подмосковья. Кроме того, почти 80% опрошенных признали, что приобретают товары у китайцев из-за низкой цены. Аудитория сервиса госуслуги «Моя школа» достигла 16 миллионов пользователей. Ежедневно приложением пользуются 3 миллиона человек, рассказали в Минцифры. Сервис помогает учителям, ученикам и родителям организовать учебный процесс. Приложение работает бесплатно в браузере и на смартфонах, а его мини-версия встроена в мессенджер «Макс». Родители могут отслеживать успеваемость ребенка, оценки, пропуски и опоздания, а также получать отчеты об изменении среднего балла и причинах отсутствия. При согласии ребенка родитель может увидеть его местоположение на карте, поддержать успехи и выразить благодарность учителю. В Петербурге стартовал осенний месячник благоустройства. Город уберут после лета и подготовят к зиме. Как сообщил губернатор Александр Беглов, месячник продлится весь октябрь. Коммунальные, дорожные и садово-парковые службы займутся уборкой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Это не просто музыкальная работа Михаила Круга, это настоящая исповедь. И вот как раз-то этот самый диалог душ и привлекает к себе и внимание, и вызывает искреннюю любовь. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, Ярослав Смешевский, Алексей Петрухин. Добро пожаловать в наш послеполуденный эфир.

Юрий Барабаш подкинул нам ностальгического настроения, и прям-таки захотелось протянуть руку, взять гитару и как забацать несколько аккордов, да песенку вот эту, да девчонки рядом кругом, да ребятушки, которые подпевают. Хорошо, музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ
3: – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Но мне кажется, на подобные вопросы любимая ответит однозначно. Да, конечно, хочу. Ну, еще есть вопрос, который точно получит утвердительный ответ. Хочешь, наполним его любимыми песнями? Конечно, скажет она уже совсем скоро, 14 ноября, в столичной лайф-арене на Эхо Разгуляев встретятся настоящие ценители хорошего, прекрасного отдыха, нашего любимого жанра, танцевального его направления. Возрастное ограничение мероприятия 12+, всенародная танцплощадка Эхо Разгуляй ждет, не дождется. Вот там будут все наши драгоценные любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

вообще эта песня – это гимн кинестетиков, тех, кто является трогательным человеком. Он и любит трогать, и любит, когда его трогают. Вот такая игра слов, но очень даже приятственная. А в компании «Радио Шансон» так еще и руководство к действию.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России с 1 декабря составит от 1 до 10% от стоимости. Размер платежа будет зависеть от времени, оставшегося до отправления. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем меньше денег теряет, сообщили в РЖД. До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Новые правила утвердила Федеральная антимонопольная служба. Такой подход позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда. Дополнительные места смогут получить пассажиры, которые планируют свои поездки заблаговременно. Государство, бизнес и IT-сообщество обсудят, как цифровые технологии меняют экономику и повседневную жизнь. В Национальном центре «Россия» в Москве с 6 по 10 октября пройдет второй IT-форум «Цифровые решения». Организаторы Минцифры России при поддержке правительства. Все 5 дней будет работать выставка современных IT-решений от компаний-лидеров отрасли. Для посетителей разработан отдельный ИИ-маршрут. Он охватывает успешные кейсы внедрения искусственного интеллекта в экономику и госуправления. Также пройдут мастер-классы по цифровой грамотности, IT-квесты и карьерные консультации. Регистрация уже открыта, участие бесплатное. Подробности на сайте forumcifroverešenia.rf. Конкурс в техникумы и колледжи России в среднем составляет 4 человека на место. По некоторым специальностям он достигает 18 человек, сообщили в Минпросвещение. В колледжах обучаются 4 миллиона студентов, что сопоставимо с показателями советского периода. Более 20 тысяч жилых домов в Москве уже получили отопление. Кроме того, тепло стало в половине соцучреждений, сообщили энергетики. Подготовка к отопительному сезону в столице началась в мае и завершилась к сентябрю. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе десятки тысяч многоквартирных домов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

А грозди рябины уж вовсю начинают разгораться, калина красная, терн ждет, когда его соберут, и прочие грибны и тихо охотничья радость. Всем желаю здравствуйте, если вы куда-то соберетесь, то, естественно, будете путешествовать в компании «Радио Шансон». Я, Денис, храню в этом святую уверенность. Ну а что? В принципе, желаю чудесного завершения дня сегодняшнего пятничного. Нужно много-много-много всего еще переделать. Ведь впереди микроотпуск, выходные. А их нужно провести с чувством, с толком, с расстановкой.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

Мы уже с вами знаем множество примеров, когда одну и ту же песню, слушая в исполнении разных артистов, вот тут и понимаешь, что и колорит, и окрас эмоциональный, она приобретает несколько иной. Согласитесь, да? Сергей Наговицын и Владислав Медяник, одна и та же песня, но какие мелизмы, какие акценты. Сейчас обратите на это внимание.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Кажется, что нет, все это сказки, все равно что-то вы долюбите. Вкусно поесть, отдохнуть, поспать. Но мало накидал вариантов. А шансончик? А душевная компания? Ну, то-то же.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.

0: оказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925.

Будем, будем, если, конечно, сами захотим измениться. И образ жизни, а может быть, внешний облик, а может быть, еще глубже копнете. Все возможно. Главное было бы желание, ради кого и для чего. Уверен. И неважно, в каком возрасте, пусть даже уже за 50.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 14 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба регулярно отслеживает цены на рыбную продукцию в России и готова принять меры при признаках необоснованного роста. Причиной для комментария ведомства по информации РИА Новости стали данные о подорожании красной рыбы на фоне слабой лососевой путины. По последней информации, оптовая цена нерки превысила 1000 рублей за килограмм, кита в опте стоит около 800, а горбуша до 700 рублей за килограмм. Минтруд предложил использовать МАКС для кадрового документооборота. Ведомство подчеркивает, что использование мессенджера будет дополнительным, а не обязательным способом взаимодействия, сообщает Росбалт. Компании смогут и дальше вести кадровый электронный документооборот через собственные информационные системы или портал «Работа в России». А МАКС предполагается использовать как еще один канал коммуникации между работником и работодателем. Терпеливые люди способны долго ждать, поскольку их мозг может субъективно укорачивать время и приближать награду. Об этом рассказали газете «Ру» в Российской академии наук. У терпеливых людей в период ожидания альфа-ритм мозга менее выражен, чем у тех, кто не готов к длительному ожиданию. Это может говорить о том, что для терпеливых людей ожидание действительно пролетает быстро, а для нетерпеливых ожидание на самом деле растягивается. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12, давление 756 миллиметров, ожидается до 13 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: слой.
1: Озоновый слой есть, конечно, над всей поверхностью нашей планеты, но в нем дыры. Ой, горе-горе. Что ж делать, как же быть? Ну, если рассуждать именно из этой парадигмы, то тогда и переживать нужно за то, что солнце скоро погаснет. А? Все, отбросим эти мысли. Лишнее это и пустое. Господа хорошие, прекрасное настроение. Чудесная компания, пятница. Я Денис, всем желаю здравствовать. И песнями настроение будем поддерживать.

Как мне подсказывает не только интуиция, но и опыт, безответными ваши сообщения в программе по заявкам, которая в новом часе стартует в эфире «Радио Шансон», точно не останутся. Так что пишите, не забывайте указывать, от кого они. Ну и тогда вероятность попадания в эфир гораздо выше. Это руководство к действию, даже не рекомендация.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начиная новую жизнь.
3: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
13: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

ошибаться. И за каждое наше действие и бездействие, сейчас подчеркиваю, бездействие тоже имеет к этому отношение, несем мы ответственность перед обществом, законом, самим собой. Слушаете вы хорошую музыку или очень внимательно слушаете? Это правильно.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 920.

меня есть друган, он большой хулиган, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем.

все всегда повторяется. Солнце вновь восходит и затем спустя время отправляется отдохнуть через закат. Да? Да. И мы новый день встречаем. Но как же важны эти детали, которые придают особенный шарм. И не бывает одинаковых событий совершенно в разное время. Да. То же самое. Песня, услышанная на волнах душевного радио, не может одинаково восприниматься. Потому что у нас другие дела, другое настроение, другие разговоры в это мгновение. В этом-то и вся прелесть нашей удивительной совместной жизни. Вы – радио «Шансон». И, собственно, я, Денис Денисов, на этой ноте говорю вам до скорого услышания. Всем чудесных выходных и плодотворного завершения этой пятницы. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 15 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия готова частично вернуть дизель на мировой рынок. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя, иначе придется снижать объемы переработки, заявил вице-премьер Александр Новак. Внутренний рынок дистоплива, по его словам, сбалансирован. Запрет на вывоз для производителей продлен до 31 октября. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Дом Миллер в Петербурге, пострадавший после крупного пожара, восстановят. Губернатор Александр Беглов дал соответствующее поручение профильным службам и ведомствам. По данным Беглова, имеющиеся у города материалы, включая фотофиксацию, обмеры и архивные данные, позволяют восстановить здание в первоначальном виде. Здание официально признано объектом культурного наследия регионального значения. Российские заводы в будущем уйдут под воду. Такую перспективу озвучил РИА Новости вице-президент Российской академии наук Юрий Кульчин. По его словам, наземная добыча полезных ископаемых во многом исчерпана, а поднимать необработанные ресурсы на поверхность из океана невыгодно. Значит, автоматизированные заводы необходимо построить под водой. Пока с их созданием есть проблемы без специальных материалов и механизмов, способных функционировать в этой среде. Но вопрос должен решиться в течение ближайших десятилетий. Обнаружен фактор снижения депрессии. Оказалось, что хорошая физическая форма в детстве и подростковом возрасте уменьшают вероятность депрессии спустя десятилетия. К такому выводу пришли ученые, проследив за участниками исследования более 30 лет, пишет Лента.ру. Особенно выражена эта связь была среди женщин. Авторы оговариваются, что исследование не доказывает прямой причинно-следственной связи, однако результаты обнадеживают. А еще ученые выяснили, что депрессию уменьшает употребление черники. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей. Следующий выпуск через час.
0: На радио «Шансон» программа.

Всем доброго дня. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне началась. В студии я, Ирина Сотникова. На календаре у нас сегодня 2 октября. Ну и, конечно же, есть поводы нам написать. Вот, например, сегодня Всемирный день улыбки. А еще Всемирный день без алкоголя. Ну вот тут как бы все логично. Ищем повод радоваться и улыбаться без него. Также у нас с вами день детской музыки. Мультфильмы, опять же, можно пересмотреть. Далее, что касается профессиональных праздников, у нас день метростроителя сегодня. Так что всех причастных мы поздравляем. И еще у меня есть 2 билета на концерт Сергея Любавина, который пройдет 3 октября в Государственном Кремлевском дворце. Артист представит нам с вами новую программу «Навеки». Войдут в нее лучшие хиты певца. Ну, а в качестве гостей Михаил Шафутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков и другие артисты. Возрастное ограничение 12+. И вот что я подумала. У нас ведь есть именинники, правда? Они же каждый день как-то вот у нас с вами бывает. Поэтому сегодня я решила вручить эти 2 билета именно именинникам. Тем, кто родился 2 октября. Вот если есть такие, напишите нам. +7 909 955 1030. С удовольствием сделаю вам такой подарок. Ну и также ваши приветы и поздравления отправляйте во все доступные мессенджеры, мессенджер Макс, смс-сообщения также. Пишите.

Настроение осени, а у нас на Шансоне продолжается дневной выпуск программы «Только для вас». Жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0, мессенджер Макс, смс-сообщения пишите. И, пожалуйста, не забывайте от подписи, это важно. Добрый день, любимое радио «Шансон». Поздравьте, пожалуйста, моего сына Никулина Алексея Дмитриевича с его 15-летним днем рождения. Дорогой сын Алексей, поздравляю тебя. Желаю мужества и силы, смелости и решительности, удачи и благополучия, уважения и верных друзей, хорошего здоровья и отличного настроения. Знай, что твой отец всегда тебя поддержит и поможет в любой ситуации. Папа Дима с правого берега матушки Волги. Добрый день, радио «Шансон». Сижу на рыбалке, слушаю любимое радио. Спасибо за настроение. Не клюет, увы. Передаю привет всем рыбакам. Андрей Годин, Мценск, Орловская область. Вот вы послали всем лучики добра, и, значит, скоро обязательно клюнет. От Татьяны есть сообщение. Любимое мое радио, передаю привет моему любимому сыночку Даниилу, брату Шурику и моей мамочке. И всему поселку Октябрьскому Люберецкого района. Если можно, пожалуйста, поставьте песню жиганскую «Дракона и Килиада». Пожалуйста, только для вас.

чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой.

0: только свети.
1: Только для вас.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начиная новую жизнь.
3: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

самой душевной волне, волне радио «Шансон». Программа ваших приветов и поздравлений только для вас продолжается. Дневной выпуск. И я напомню наш единый номер. +7 909 955 103.0. Не забывайте подписываться и указывать, из какого города и в какой, собственно, отправляется ваш привет. Вот Света из Майкопа нам написала. Добрый день, поздравьте с днем рождения замечательного человека Аню Власову. Здоровья, успеха и любви. Будь самый счастливый. Здравствуйте, передаю привет Дмитрию Малышеву, Александру Каштану. Едем с работы на выходные. Работайте лучше, друзья мои, а то будут применены санкции. Всем хороших выходных и прекрасного настроения от Виктора из Дмитрова. Виктор, вы какой, однако. Так, добрый день, я Алексей из Минвод. Хочу поздравить Эмиля с днем рождения. Вот коротко и по делу. Ну, здоровья вам, Эмиль, счастья. Кучева Эвелина нам пишет. Добрый день, сегодня дочери 18 лет. Ох, какой прекрасный возраст. Пусть у нее все будет хорошо. Пусть все сложится как нельзя более лучше. Любви, оваций, аплодисментов в этой жизни. И, конечно, много подарков сегодня. С днем рождения.

Алла Рид в программе ваших приветов и поздравлений только для вас на радио Шансон. Мы продолжаем поздравлять наших именинников. Вот написала нам Елена. Моей дочери 37, ее зовут Наталья. Поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого хорошего. Очень ее люблю. Так, здравствуйте. Османа Алексея. Поздравляют родители и брат Максим с днем рождения. 32 года. Из Челябинска с любовью и теплыми пожеланиями. Поздравления. Так, здравствуйте. Хочу передать большому другу Александру от Владимира из Балашихи большой привет и пожелать ему удачи в начинаниях в спорте. Никогда не поздно начать заниматься спортом. Здравствуйте, радио Шансон. Сегодня у хорошего человечка Можаева Сергея день рождения. Поздравьте его, пожалуйста, пожелайте ему радостных дней, согласия и понимания в семье, верных, надежных друзей, благополучия, любви, крепко стоять на ногах и уверенно шагать по жизни. С уважением, Елена, сослуживец Вячеслав из города Волгограда. Всех наших дорогих именинников с праздником. Напишите, пожалуйста, кому все-таки из наших именинников отправиться 2 билета на концерт Сергея Любавина? Кто хочет пойти? Пишите.

0: на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Павлиашвили, обратите внимание и вы, я все еще жду именинников, которые хотят пойти на концерт Сергея Любавина. Напишите мне, мол, у меня сегодня день рождения, дайте мне билет, пожалуйста. Вот, пишите на единый номер +7 909 955 103 и 0. Надежда нам сообщает следующее. Добрый вечер. Любимое радио моего мужа, начинается новый этап в жизни, он закончил трудовую деятельность. А еще мы готовимся к переезду. Желаю моему любимому мужу не скучать на заслуженном отдыхе и всей нашей семье хорошо обустроиться на новом месте. Коллектив фирмы «Геолит» поздравляет своего любимого директора Аверину Ирину Валерьевну с окончанием рабочей недели. Да, пятница как-никак. Ирина Валерьевна, дорогая, любимая, заботливая, если вы нас слышите, давайте утром... Устроим сегодня короткий день, уж очень мы устали. С любовью, ваши коллеги. Ах, какие вы хитрые коллеги. Привет, дорогой радио «Шансон», самое любимое радио, слушаем всегда. Сегодня пятница, это значит, будем слушать долгожданный хит-парад «Шансон года» и ехать на дачу. Это точно, в 18:00 по Москве он стартует. Передаю привет любимому поселку Лазарево Тульской области от Екатерины из Московской области. Поставьте, пожалуйста, песню «Москва-Санкт-Петербург» Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Песня очень красивая. Хит-парад будем слушать все вместе. Ну, а прямо сейчас Москва-Санкт-Петербург.

Есть у нас сообщение, есть от Ирины. Она написала: любимое радио «Шансон». Я обожаю Любавина и мечтаю сходить на его концерт. Пожалуйста, подарите мне эти два билета. Хорошо, Ирина, так и быть. Мы всегда поддерживаем поклонников, всегда готовы идти им навстречу. Так что с вами свяжутся, обязательно билеты вам передадут. А у нас программа завершается. Я зачитаю уже оставшиеся сообщения. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю огромный привет в Челябинск. Поздравляю брата Михаила Ахмадеева и его супругу Наталью с годовщиной свадьбы. Огромной любви, счастья, всего самого наилучшего. И хочу передать привет моей супруге Леночке. Люблю ее больше жизни. У нас все будет хорошо. Павел из Тольятти. Так, добрый день, радио «Шансон». Поздравляю с юбилеем свою любимую тещу, бережную Людмилу Ивановну. Ей 75, ну а как будто бы 50. Отмечаем. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, удачи во всем, везения и радостных дней. Я готовлю шашлык и грибочки. Ой, какой вы заботливый и внимательный зять. Так, значит, грибочки для гостей уже почти все собрались. Я думаю, все будет на высшем уровне. Хорошо, Илья нам написал. Мы присоединяемся, конечно, к поздравлениям. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Кириллю к Алексею. Осталось один день отработать, и будет у него отпуск. Держись, дорогой мой, я с тобой. Это написала нам Светлана. Программа ваших приветов и поздравлений повторится вновь сегодня в 21:00 по Москве.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 16 часов в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минфин предложил учитывать доход от продажи жилья вместе с зарплатой при расчете НДФЛ. Сейчас доход от продажи недвижимости облагается отдельно по двухступенчатой шкале. 13% взимается с суммы до 2 миллионов 400 тысяч рублей, а 15% с превышения этого порога. Как сообщает РБК, Минфин предлагает применить к доходам от продажи имущества общую пятиступенчатую шкалу. В этом случае деньги, полученные от сделки с квартирой, домом или земельным участком, будут учитывать вместе с зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам и другими доходами. При таком варианте подсчета верхний порог ставки налога сможет достигать 22%. Александр Новак предложил направлять долгосрочные сбережения россиян в инвестиции. По мнению вице-премьера, это позволит расширить возможности бизнеса для привлечения капитала и снизить его зависимость от дорогого банковского кредитования. Отдельное значение придается расширению участия в инвестиционном процессе пенсионных фондов и страховых организаций. В целом предложенные меры направлены на развитие отечественного производства и технологий. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса работодателей на программистов сообщает ТАСС. По мнению экспертов, сложности с работой у них возникли в результате активного внедрения искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалистам с малым опытом работы оказалось проще заместить ИИ, чем сеньоров. В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о правилах безопасного сбора грибов. В ведомстве призвали не собирать грибы возле дорог и промзон, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества, сообщает ТАСС. Также специалисты рекомендуют отказываться от грибов, вызывающих малейшие сомнения в своем виде. В Роспотребнадзоре также предостерегли от использования народных способов проверки грибов на съедобность. Эти способы могут не сработать. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река безброда, на которой не сыщет.

0: ждет.
1: Михаил Круг открыл новый час на шансоне. В Твери слушаем шансон на частоте 104,8 FM, Москва 103,0. В столице тем временем 16 часов и 6 минут. С вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Рада приветствовать вас, дорогие мои, в этот пятничный день. Он у нас всегда такой насыщенный. Надеюсь, и ваш вечер будет именно таким в нашей компании. Всем желаю прекрасного настроя, бодрого, позитивного пятничного. В эфире Дали, Инна Вальтер. «Не для тебя».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

2016 году Виктория Черенцова записала видео, исполняя песню «Родина» за рулем автомобиля. Ролик очень быстро стал вирусным, набрал миллионы просмотров в соцсетях. Ну, а чуть позже, уже на одном из мероприятий, она исполнила эту песню в дуэте с самим автором Сергеем Трофимовым. Вот следующую песню в эфире «Шансона» исполнит «Виа Волга-Волга», а в середине часа «Дави на газ», оставайтесь поблизости.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Уаз строит, строит для чемпионов. Уаз строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
7: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. В последнее время, пролистывая любую информационную ленту, я постоянно натыкаюсь на одно и то же имя – Kanye West. Складывается впечатление, что проведение концерта этого парня – это наша самая главная проблема. Но если вы вдруг не знаете, кто это, как и я, то расскажу. Мистер Уэст – американский рэп-исполнитель. А как мы знаем, рэп – это, по сути, шансон, но с локальным специалитетом. Будет ли концерт или нет, меня мало интересует. Зато я ознакомился с автопарком исполнителя. Он огромен, и в нем достаточное количество привычных машин, которые есть почти у любой знаменитости. Мерседесы, Ламборгини и прочие Астон Мартины. Но есть и несколько очень интересных транспортных средств. Первое, которое хотелось бы отметить, это отечественный болотоход «Шерп». Уэст использовал российский вездеход «Шерп» в съемках одного из клипов, а позже прокатился на целой колонне «Шерпов» по улицам Чикаго. Где эти загорелые шансонье добыли такое количество российской техники, неизвестно. Вторая интересная игрушка – это «Прамброн Red Diamond». Тяжелый бронированный внедорожник латышской компании Darts Motors, изготовленный по индивидуальному заказу рэпера стоимостью в 1 200 000 долларов. И снова мистеру Уэсту одного автомобиля показалось мало, и он заказал изготовление второго. Состоится концерт или нет, я знать не могу. Но, вероятно, исполнитель планирует приехать к нам и закупиться какой-то новой экзотической техникой. Это самая обсуждаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: рассветом в осень московскую.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория — индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша — 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ах, как будет кружиться голова наших дорогих радиослушателей, которые отправятся на фестиваль «Бархатный шансон» после недели, проведенной в компании дорогих артистов, любимых исполнителей. Напомню, фестиваль пройдет с 24 по 30 октября. В Турции выступят для вас Михаил Шуфутинский, также Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и Евгений Кемеровский для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 17 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Александр Новак дал прогноз роста российского ВВП в ближайшие годы. По словам вице-премьера, в следующем году рост российской экономики составит 1,4%. В 2029 году она выйдет на показатель в 2,4%. Как отметил Новак, после высоких темпов роста 2023-2024 годов экономическая динамика стала более умеренной, и это абсолютно нормально. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главное – это не переохладить экономику. Москвичей предупредили о риске роста цен на некоторые виды земли. Как сообщает РИА Новости, в Новой Москве стоимость земель под автозаправочные станции может увеличиться на 172%, под малоэтажную застройку на 88%, под садоводство на 77%. В старых границах Москвы кадастровая стоимость земли под АЗС может вырасти больше, чем наполовину, под многоквартирные дома на четверть. Участки под гостиницами при этом почти не подорожают. Это предусмотрено новым проектом государственной кадастровой оценки земельных участков. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на туроператоров, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург. Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается Белоруссия. В отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. Отмечается, что критически просел спрос на новогодний Крым. Краснодарский край тоже продается не так активно, как в прошлом году. Выгорание отличается от лени. При выгорании отдых не помогает. Как сообщает РИА Новости, специалисты в области психологии считают, что у ленивого человека есть силы, но нет желания. При выгорании, наоборот, желание есть, но тело не слушается. Смена работы или ожидание, что все пройдет само, в этом случае не помогут. Восстановление требует полноценного сна, правильного питания, прогулок и консультации с психологом. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Бутырка в начале нового часа на волнах осеннего шансона. 17:06 в столице, романтично вот так вот открыли мы с вами вечер пятницы. Все, официально закрываются двери офисов и дорога домой, в гости, за город, на дачу, в общем, куда угодно. Всем настроение в дорогу, кто уже в пути, ни гвоздя, ни жезла. Меня зовут Ирина Сотникова, проведем вместе еще ближайший час в компании любимых исполнителей на радио «Шансон». У нас будет чуть позже Лиз Паул, но прежде Михаил Бублик. Сердечная музыка. Дарим сердце.

Если у вас по каким-то причинам тоже год проходит за два, ну, попробуйте найти увлечение по сердцу, и тогда время пролетит незаметно. Вот так же практически как вечер в компании популярных шансонье. Это я о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», которая пройдет 14 ноября в Лайф-арене. Мы приглашаем зрителей старше 12 лет. Я напомню, что билеты на танцпол доступны, в общем-то, всем. Очень близко к сцене, можно громко петь, танцевать, и ничего вам за это не будет. Только хорошие воспоминания на долгие годы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начиная новую жизнь.
3: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
8: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчик.

0: каждый из нас, конечно, надеется, что завтра будет лучше, чем вчера. Анатолий Полотно и Федя Карманов, участники легендарного бархатного шансона 2026. На шансоне только что у нас впереди еще с вами много хороших песен. Алла Рита и Алексей Петрухин. Также будет Катя Огонек. Ну, а прямо сейчас послушаем Владислава Медианика «Тяжело седому пацану».
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк. Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, о результатах розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
8: Радио «Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чем бы ни утопал ваш сегодняшний вечер, это может быть какао или глинтвейн, еще какой-то осенний напиток, который вы предпочитаете. Главное, чтобы музыка была соответствующая, душевная. Именно такая звучит ежедневно 24/7 на волнах шансона. С вами Ирина Сотникова, я прощаюсь с вами до понедельника. Всем желаю отличных выходных. Ну, а в эфире далее, в следующем часе, уже хит-парад радио «Шансон». Не пропустите.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 6 вечера в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Жительница Казани Елена Бербина названа лучшим воспитателем России. Она завоевала первое место в конкурсе «Воспитатель года России 2026», пишет российская газета. За победу воспитатель получила 200 тысяч рублей, а также право стать советником министра просвещения на общественных началах. 25-летняя россиянка работает в детском саду в Казани. Ранее девушка приняла участие во всероссийском проекте «Мастерство профессий». В своей работе она никогда не прибегает к крику с целью привлечь внимание детей. В ближайшие 10 лет в московском регионе планируется построить более 60 новых станций метро. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в День метростроителя. Основная задача на этапе до 2030 года – завершение строительства 3 новых радиусов – Троицкого, Бирюлевского и Рублево-Архангельского, отметил мэр. На втором этапе ожидается продление метро в крупные центры Московской области. Российские подростки могут начать формировать будущую пенсию уже с 14 лет. Об этом пишет Регнум со ссылкой на экспертов. По их словам, в 14 лет подросток может работать с письменного согласия одного из родителей. Причем речь идет о легком труде в свободное от учебы время. И при официальном трудоустройстве взносы будут учитываться в системе пенсионного страхования, дав сегодняшнему подростку дополнительные плюсы в будущем. В продуктах без сахара могут быть скрытые калории. По информации диетолога Екатерины Сахновой, на которую ссылаются «Известия», маркировка без сахара означает, что в продукте нет именно сахара. Однако количество жиров, фруктозы и других компонентов при этом может быть высоким. Эксперт отметила, что честные продукты без калорий могут быть действительно полезны. Замена обычной газировки на зеро позволяет убрать из рациона значительное количество калорий. При этом полностью заменять такой газировкой воду не стоит. Курс доллара на выходные и понедельник установлен на отметке 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахметшин, в эфире «Хит-парад «Шансон года». Здесь знакомые имена, новые встречи и даже одна премьера. Начинаем с 12 места и двигаемся вверх. Чем ближе к финалу, тем острее главный вопрос. Кто же сегодня окажется первым? Ирина Круг, исполнительница, которую узнаешь с первых секунд. У нее свой голос, своя интонация и редкая способность рассказывать историю так, будто она происходит с тобой. «Губы Наташки» — песня в узнаваемой для Ирины манере. Эмоциональная, искренняя и очень личная. Сегодня Ирина Круг открывает наш хит-парад на 12 месте. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.

0: А теперь Юлия Михальчик и ее сегодняшнюю песню «Трудно пройти мимо» из-за одного только названия. «Буду твоей кошкой» – тот случай, когда сначала появляется улыбка, а потом хочется вслушаться. Что же скрывается за таким неожиданным признанием? У Юлии получилась яркая и очень запоминающаяся история. В сегодняшнем хит-параде она занимает 11-е место.
1: Шансон номер.

Виктор Королев добавляет в наш эфир темперамента. Его манеру сложно спутать с чьей-либо еще. Здесь и эмоция, и характер, и открытая подача. Песня «Растопи лед» звучит именно так, как ждешь от Королева. Ярко, эмоционально, без лишних предисловий. Виктор Королев сегодня на 10-м месте. Шансон.

Ну а сейчас премьера. Новое имя в хит-параде «Шансон года» и уже с первой песни заявляет о себе очень уверенно. Миролюбова дебютирует с хитом «До Талова». Знакомство получается заметным. Первое появление сразу приносит ей 9-е место. «Шансон».

Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание двух разных голосов и двух узнаваемых исполнительских манер. Москва-Санкт-Петербург соединяет их в одной истории, где встречаются два города и два характера. А в нашем хит-параде эта встреча приводит песню на восьмое место. Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
5: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начинаем новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
14: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Алены Петровской сегодня одна из самых эмоциональных песен выпуска. «Сердце бьется в закрытую дверь». История, в которой многое держится на голосе и интонации. Алена не торопит эту эмоцию, а постепенно раскрывает ее перед слушателем. Результат — седьмая строчка.
0: Шансон.

Султан Лагучев на 6-м месте представляет свою «Розу черную». Яркая работа с характерной для Султана подачей. Его стиль узнается сразу, а песня уверенно чувствует себя в нашем чарте. Шансон.

0: Игорь Слуцкий в хит-параде «Шансон года» участвует с песней «Ошибка». Название с намеком. Если слишком долго выяснять, кто и где ошибся, можно ненароком открыть совсем другую историю. Но мы смотрим на цифры. И для Игоря Слуцкого они очень приятные. 5-е место.
1: «Шансон».

Евгений Григорьев остается всего в шаге от тройки лидеров. Песня «Обожгла любовь» — это эмоциональная история, в которой многое держится на голосе и переживании. Здесь не нужно ничего дополнительно объяснять. Настроение считывается сразу. Через неделю узнаем, получится ли у артиста перешагнуть четвертую строчку. Шансон.

Хит-парад «Шансон года». Претендент. Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. Группа «Дюна» – «Романтика руля». Группа «Дюна» предлагает отправиться в дорогу с песней «Романтика руля». Это настоящий гимн всем водителям, дальнобойщикам и обычным путешественникам. Свобода на трассе, надежный мотор, попутный ветер и вера в то, что дорога не

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: РБД, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красовая область, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
10: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль».

0: Престиж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Александр Новиков – артист, которому не обязательно подстраиваться под общий темп. У него своя манера, свой ритм и узнаваемый способ рассказывать истории. В шансон-чарте Александр Васильевич участвует с песней «Разлетелись как птицы». И сегодня он третий.
0: «Шансон»

0: Серебро хит-парада получает Михаил Шафутинский за песню «Последний полет». Она снова звучит в самой верхней части хит-парады. Возможно, в следующий раз маэстро вновь сможет вернуть себе золотую медаль.
1: Шансон номер два.
2: «Небо надо мной».

0: Ну что, 11 песен прозвучали. Давайте еще раз вспомним всех участников, а затем перейдем к первой строчке. Начала этот выпуск хит-парада Ирина Круг с песней «Губы Наташки». 12 место.
1: В дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик и «Буду твоей кошкой» на 11 ступени. Здесь одно название уже гарантирует, что песню трудно будет перепутать с соседней.
2: Я могу простить все, только растопи.
0: Виктор Королёв с новой работой «Растопи лёд» на 10-м месте.

0: Дальше премьера Миролюбова с песней «Доталова» на 9-й ступени.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: На 8-м месте Денис Майданов и Татьяна Буланова с песней «Москва, Санкт-Петербург». Алена Петровская и ее лирический хит «Сердце бьется в закрытую дверь» под номером 7. Султан Лагучев дарит нам «Розу черную» на 6-й позиции.
2: Настоящих меньше оказалось.
0: Игорь Слуцкий на этой неделе 5-й. Его музыкальная ошибка оказалась весьма удачным решением.
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» 4-й.
4: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзу за песню «Разлетелись как птицы».

Михаил Шафутинский становится серебряным призером хит-парада «Шансон года». «Последний полет». Остается один результат. И сейчас узнаем, кому досталось первое место. Здесь можно было бы еще немного выдержать паузу, но, пожалуй, не будем мучить ни себя, ни вас, наших слушателей. Победители этой недели — Григорий Лепс и Акмаль. «Шутка» сегодня оказывается выше всех остальных песен и становится лидером хит-парада. Название легкое, а результат очень даже серьезный. Напомню, только вы решаете, какие песни и артисты участвуют в нашем чарте. Голосовать можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Хороших выходных вам, и пусть в вашем плейлисте всегда найдется место новым приятным открытиям. До встречи ровно через неделю. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 19 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Часть российских регионов приоритетно обеспечат топливом. Власти России включили в список приоритетных направлений поставок нефтепродуктов электростанции и регионы, заключившие соглашения с независимыми автозаправочными станциями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, топливный штаб также обеспечил потребности аграриев во время осенних полевых работ и поставки для северного завоза в период летней навигации. Эти направления относятся к ключевым в части снабжения регионов нефтепродуктами. Россияне массово расхотели вкладываться в недвижимость. Большинство опрошенных перестало считать жилье лучшим активом для инвестиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Наиболее востребованными и прибыльными в ближайшие 10 лет вложения в жилье назвали менее 4% респондентов. При этом каждый второй участник исследования затруднился назвать лучший сегмент для инвестиций. Среди недвижимости потенциальных инвесторов сильнее всего интересуют склады и логистические объекты. Помимо этого, спросом пользуются торговые площади, гостиницы и апартаменты. В Подмосковье ожидаются заморозки до минус 3 градусов. О грядущем похолодании сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Причиной понижения температуры станет северный ветер, который будет преобладать в столичном регионе в выходные. При этом в самой Москве отрицательные температуры не прогнозируются. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные и понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Ну что, друзья, после такой солнечной песни Стаса Михайлова хочется верить, что завтра и правда будет солнцем. Хотя, давайте будем честными. За окном октябрь и солнце сейчас. Это, скорее всего, воспоминание или роскошь, чем прогноз погоды. Но не унываем. А чтобы вечер стал и правда слаще, ловите спелую ягодку Максим Куст с песней «Вишня». Пусть будет сладко, даже если на улице прохладно. Андрей Лобанов у микрофона, в ваших колонках радио «Шансон». Всем прекрасного вечера.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Октябрь, пятница, вечер. После такой проникновенной песни, как «Купола», хочется немного света и радости, ну, тем более в пятницу. И тут на сцену, то есть в эфир радио «Шансон», выходят Любовь Успенская и Николай Басков. И их большая любовь, как теплый плед и горячий шоколад. Уютно, сладко и очень вовремя. Всем прекрасного пятничного вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

Олег Митяев, Западная Сибирь. И, кстати, Западная Сибирь, я знаю точно, иногда присоединяется, да как иногда, часто присоединяется к всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». В качестве, конечно же, зрителей танцуют на танцполе, подпевают любимым артистам. И радио «Шансон», друзья, и вас приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. 43 дня остается до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Любимые артисты: Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие-многие другие. Все это 14 ноября, да, в столичной лайф-арене. Но вам должно быть более 12 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технопрюс. Указана максимальная рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Havail F7 2026 года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм-канале сети на сайте havail.ru. 13+.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Друзья, у нас сегодня особенный вечер. Впервые в программе «Живая струна». Она, кстати, через 10 минут в гостях у Ксении Стриж, прямо в студии «Радио Шансон». Концерт певца Тонни. Знаете, бывает так, услышишь голос, и будь то кто-то тихонько касается самых теплых воспоминаний в душе. У Тонни именно такой голос, глубокий, бархатный, будь то создан, чтобы говорить о самом главном. В нем и академическая строгость, и та самая искренняя уличная душевность, которую не подделать. Пусть эта встреча станет для вас маленьким островком сегодня. Устраивайтесь поудобнее и давайте просто по-хорошему послушаем музыку.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 43 дня. 8 вечера в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Москва отметила День старшего поколения самой масштабной праздничной программой. Она объединила более 20 тысяч гостей на площадках по всему городу, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Во всех 140 центрах московского долголетия прошел семейный вечер долголетия для всех желающих с мастер-классами, квизами и другими развлечениями. В рамках праздника также состоялись массовый танцевальный флешмоб на ВДНХ, концерт с участием известных артистов и форум для самых активных участников проекта. Центробанк зафиксировал рост тревоги россиян из-за подорожания продуктов осенью. Ожидаемая населением инфляция на год вперед оценивается в 14,2%. Наиболее заметным россияне считают рост цен на мясо и птицу, сыр, колбасу, сахар, соль, кофе и чай. В то же время овощи и фрукты дешевели благодаря сезонному урожаю и их почти не называли. Ощущения граждан нередко расходятся с официальными показателями Росстата. Люди чаще замечают изменения цен на товары повседневного спроса. Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на 100-метровке кролем. Об этом сообщает РИА Новости. Корнев стал первым на этой дистанции на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Он повторил рекордный результат австралийца Кайла Чарнерса. Вторым финишировал австралиец Кэмерон Маковой, третьим россиянин Василий Кукушкин. Спрос на путешествия в Марокко с начала года вырос в 4 раза. По информации Интерфакса, это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения. С 26 октября авиакомпания Royal Air Maroc увеличивает частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву до 2 раз в день и в Санкт-Петербург до 5 раз в неделю. Пляжный сезон в Марокко обычно длится до конца октября. В это время там еще теплая погода. Ну а далее нас ждет «Живая струна». Ксения Стриж, Тони и хорошая музыка. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте в ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо. Как говорится, часик в радости. Андрей Лобанов мне сегодня помогает.
1: Добрый вечер, Ксения. Прекрасно выглядишь, как всегда.
0: Да, я сегодня как Любавин. Он, не, чтобы не помять прическу, а я, чтобы не нарушить имидж. Кепи, понимаешь? Хороший такой, добрый голос у меня, смех такой, да? Так, друзья мои, у нас сегодня большой праздник, потому что это редкий случай на живой струне, когда кто-то из артистов впервые, а это всегда для меня так радостно, так меня будоражит, бодрится. Итак, встречайте Тони. Тони, привет.
2: Всем-всем добрый вечер, здравствуйте.
0: Такие парни красивые, хорошие девочки. А, нет, нельзя, я же знаю, что он женат. Ну, хорошо. Девочки, не только слушайте, но и смотрите. У нас есть такая возможность. 195...
2: Самое.
0: Красоты сегодня передо мной, да-да-да. Ну, будем знакомиться.
2: Конечно.
0: Я это люблю делать прямо в прямом эфире. Конечно, заглядывала я на страничку, что-то, чего-то знаю. Но сделаю вид, что ничего не знаю, потому
2: Хорошо.
0: Что... Нет, ну я действительно...
2: Я уже очень рад.
0: Да нет, я особенно, когда вот новый человек приходит, я и не стараюсь как-то куда-то вникать, потому что какая-то такая сухая информация, и потом... мне интересно то, что мне интересно, а не то, что интересно, например, вашим продюсерам, чтобы узнали о вас, да, а мне интересны какие-то совсем другие вещи, лучше я сама задам вопрос. Ну и, конечно же, что касается музыкального материала, по-моему, одна песня у нас звучит на радио Шансон, ну а песен-то дофига, ну сегодня будет 8, вот, ну и будем знакомиться не только с вами, как с... человеком, как с исполнителем, но и как с музыкантом. Все, поехали, поехали. Первая песня «Ты мое небо».

0: России. Сегодня впервые нашей стране, если только что к нам присоединились, добро пожаловать. Какая красивая песня.
1: Спасибо большое.
0: А я так закрыла глаза, прямо Джордж Майкл, да? Чем-то голос похож,
1: первый
0: да?
1: Первый раз меня сравнили с Джорджем Майклом.
2: У меня есть микрофон, забыл.
0: Нет, у меня, причем вот не сольно его, а когда вот он у Уэмми был, вот. Вот так, что-то мне, это Last Christmas такое, чуть-чуть, вот какие-то тона, но очень похожие, очень. Здорово,
1: спасибо,
0: какая красота. А кто пишет песни?
1: Вы знаете, я комбинированно это делаю, я пишу сам, но и не отказываюсь от помощи, кто делает это тоже очень хорошо.
0: Вы что-то там набрасываете,
1: да, и кто-то просто помогает мне структурировать это все, собрать это все, вот все, то, что получается на выходе уже, да.
0: Вы подъехали сюда к нам,
1: да,
0: в маленький, но гордый Зубарев переулок.
1: Да.
0: На машине с ростовскими номерами.
1: С ростовскими.
0: Вы ростовцы?
1: Я из Ростова, да.
0: Из
1: привет,
0: Ростова?
1: Привет, Ростов, если нас слушают.
0: И прям на машине оттуда, что ли, приехали?
1: Нет, конечно.
0: Или просто неохота менять номера?
1: Не хочу менять.
0: Да, поезд, регион, гордость. Да.
1: Конечно.
0: А в Москве давно?
1: 6 лет.
0: Откуда вы вообще, кроме как из Ростова, что учились? У вас очень профессиональный вокал.
1: Спасибо. Я с 4 лет начал заниматься музыкой. Не могу сказать, что вынужден, а просто родители это заметили в раннем возрасте и решили меня в 5 лет отдать на класс фортепиано в Дом творчества.
0: А родители к музыке имели одно?
1: Мама закончила музыкальную школу, бабушка очень красиво пела, дедушка часто за стольями поет казачьи песни.
0: Ну,
1: вот, да, поэтому меня привели в 5 лет на класс фортепиано. Потом, уже когда я пошел в общеобразовательную школу, меня отвели в музыкальную школу имени Гнесина, где мне преподавала учительница по музыке, любимая Изабелла Леонидовна. Она преподавала, она 2 поколения воспитала. Она моей маме преподавала фортепиано и мне.
0: Есть такие, есть
1: да.
0: такие.
1: Вот, я начал петь там в хоре. Ну, там же ты когда учишься музыкальной школе, у тебя сольфеджио, история музыки,
0: хор. Я знаю, я заканчивала Мерзляковку тоже. Но только не так хорошо пою, как вы. Вот дело-то в чем. Вот меня все время удивительно. Вот вроде бы как музыка Гнесинка, у меня Мерзляковка при консерватории Чайковского. Вроде бы вот, да? А меня сейчас и попросили что-нибудь. Кто-нибудь тут есть на фортепиано? Нету никого, да, здесь на фортепиано? Не знаю, что я там сыграю.
1: Ну, я сейчас не сыграю. Я только могу аккорды на...
0: Ну, я вот сольфеджио очень любила. Я теорию очень любила.
1: А я нет. Я историю музыки любил, хор и вот...
0: И хор, конечно. Хор — это весело.
1: Хор — это весело,
0: это задорно. И можно схалтурить.
1: Да, можно ложануть. Никто не поймет, кто это сделает. И сделать вот так, да.
0: Так, закончили школу.
1: Повсеместно я учил, вот в хоре пел, и моя преподавательница вызвала родителей, говорит, он поет, надо что-то с этим делать. А у меня у дедушки знакомый работал в музыкальном театре нашем государственном, который только вот построили в виде рояля нашего. Меня отдали, там набирали, только вот начали набирать в капеллу мальчиков, хор, который выступал. Мы выступали в операх, пели, в спектаклях, в балетах.
0: Классика.
1: Да, классика.
0: О, это хорошая школа.
1: Вот, у нас было несколько голосов, у нас были первые дисканты, вторые альты и третьи альты. Вот я был третьим альтом, самым низким голосом. А вышел после ломки в баритон.
0: Так, хорошо. Потом был институт какой-то, совершенно не музыкальный, я так думаю.
1: Консерватория.
0: А, все.
1: Консерватория, но
0: какая редкость в наше время, чтобы вот прям с 5 лет и прям музыкальная такая.
1: Консерватория Рахманинова, ростовская наша, но не по классу музыкальному. Я был на кафедре музыкального менеджмента. Да. Я не знаю, я не уверен, что сейчас еще, по-моему, вот не буду врать, не знаю, существует сейчас еще эта кафедра факультета менеджмента музыкального. Да,
0: то есть, в принципе, если что не пойдет, то можно и в продюсеры. Да.
1: Да. Уже есть.
0: Соломочка подстелена была, так по-ростовски.
1: Да. Я думаю об этом. Я просто вижу очень и знакомлюсь постоянно с талантливыми людьми. И хочется как-то тоже, чтобы протаптывать дорожку.
0: Ну, здесь, чтобы все сразу не рассказать, давайте прервемся все-таки. У нас концерт. Обниму. Следующая история.

посетила.

0: Тони сегодня гость программы «Живая струна». Я так думаю, сейчас вы поаплодировали гитаристу. Я думаю, самое время вообще представить тех музыкантов, которые сегодня вам помогают.
1: Ну, они не то что помогают, они даже участвуют сегодня.
0: Ну, понятно, но участвуют.
1: Виктор, барабаны.
0: Ну, сердце тебе можно деньжам подготовить.
1: Основа.
0: Оживим эфирчик, оживим.
1: Прекрасный, элегантнейший, да. С прекрасной прической Кирилл бас-гитар.
0: Вот, ну а что еще ждать от бас-гитариста?
1: Да.
0: Так, ну и соло, наконец.
1: И, конечно, гитара, Дмитрий.
0: Ну,
1: сегодня не маленького, да?
0: Это весь состав, который с вами работает? Или это сессионные музыканты, или это прямо ваши музыканты?
1: Наши музыканты. Ну, у нас еще есть саксофон и клавиши.
0: Но сегодня как-то...
1: Сегодня мы таким скелетным, так сказать, составом.
0: А где нашли музыкантов? Из ростовчане или нет?
1: Здесь? Дмитрий у нас москвич.
0: Так.
1: Виктор у нас из Пензы. А Кирилл? Кирилл у нас москвич.
0: Угу.
1: Многодетный отец, так скажем, еще.
0: Ну, хорошо. Что я могу сказать? Сочувственно покачав. Покачав головой. Хорошо. Пропустим, что там учились и т.д. Ну, вот я не знаю. Я, конечно, стараюсь следить и за какими-то новинками, и за новыми именами. Мне очень нравится. Молодежь мне так нравится.
1: Мне тоже очень нравится молодежь, но не вся.
0: Вот. Ну, для меня-то вы молодежь, в общем, и целом. Или вы так выглядите?
1: Спасибо. Мне 35 лет, 91
0: конечно,
1: год.
0: Ну, молодежь.
1: Слава богу, я еще молодежь.
0: Сейчас, по-моему, до 35, по-моему, молодежь.
1: А, продлили. Все, то есть уже сейчас и заканчивается.
2: По некоторым стандартам до 40.
0: До 40, по-моему.
1: До 40.
0: По-моему,
1: да. А, ну тогда он у меня
0: точно,
1: еще
0: точно, до 45,
1: время.
0: Точно, молодежь.
1: Еще есть время, да.
2: Я слежу, просто тоже хочу молодиться еще.
0: Да.
1: А сколько?
0: У меня...
1: А? Сколько лет?
2: 41.
1: А, ну так ты вообще молодежь.
0: Нет,
1: до 45 еще 4 года.
0: Нет, так это объявили-то недавно совсем. У меня же тоже вот мужу 43, вот, и он такой уже, вся, я старый пердак. А потом раз объявляют, что до 45, он говорит, а да нет, я молодой муж.
2: И сразу выглядит по-другому.
1: Сейчас, может, нам до 50 продлят молодость.
0: Но не знаю, насколько это...
1: Все может быть, я думаю, да.
0: Я не знаю, что за юмореска это будет, как это будет выглядеть. А как же московское долголетие? Оно же останется без работы. Я одна туда буду ходить. Ну что ж такое-то? Не-не-не-не-не. Хорошо, ну вот я совершенно недавно же, вот я говорю, я хоть и слежу, недавно вот услышала вас, и то вот благодаря своей родной радиостанции «Радио Шансон».
1: Я очень рад, спасибо.
0: Как-то вы появились, вот сколько...
1: На радиостанции?
0: Нет, не на радиостанции. На радиостанции это несложно узнать. 18 минут.
1: Я понял.
0: Нет, я имею в виду вот как в шоу-бизнесе.
1: В шоу-бизнесе? Ну, 5 лет, как мы начали.
0: Наверное, нигде не участвовали, ни в каких-то...
1: Ой, вы знаете, я сейчас начну перечислять. Я начал с фактора А.
0: А, ну это... Ой, это...
1: Это вот с фактора А я начал.
0: Так там, по-моему, и шаман начинал у меня.
1: Не могу сказать, не знаю. Потом голос.
0: Да
1: потом
0: ладно.
1: Голос. Потом...
0: Вот, то есть везде так это...
1: Потом вот. Black Star, «Молодая кровь».
0: Ой, вот вас...
1: Потом песня на ТНТ.
0: Вот поколбасил там,
1: да.
0: Ну так целая.
1: На всевозможные, что были.
0: Целая биография.
1: Ездил.
0: Ну,
1: да.
0: Где-нибудь хоть что-то заняли.
1: На песне на ТНТ я прошел в третий этап и на этом.
0: Ну, то есть,
1: я на то никакой... время не писал просто авторский материал.
0: Понятно. Да. Так, ну это вот справка-то собирается, жирненькая становится.
1: Да, я расскажу еще про бэкграунд.
0: Обязательно. Но сейчас мы прервемся, после чего сразу будет следующая песня. Она будет называться «Кто она?».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
7: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Неожиданно. То они сегодня «Прогресс. Живая страна». Если так что к нам присоединились, всем добрый вечер, всем хорошего настроения, здоровья, всех благ. Но я с вами не прощаюсь. Программа продолжается. И я хотела бы вернуться к бэкграунду, так называемому. Так, и что? И что, нигде ничего, никакого-то такого результата?
1: Ну, не случилось. Не случилось, и я закончил.
0: Кто был в жюри? Я не хочу видеть этих людей. Это что такое? Это что такое?
1: Я уже не помню.
0: А у какого наставника?
1: Не буду называть.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. А у какого наставника? А, у наставника раз.
1: В песнях был точно. Меня взял тогда, сидели Антон Беляев, Тимати и Максим Фадеев. Угу. И меня взяли Антон Беляев и Тимати.
0: Угу. Ну, ты говоришь, Black Star же пробовался.
1: Black Star пробовали
0: еще, и, пардон, я перешла. Да. Настолько родной, и хороший, и теплый, что хочется сразу перейти на ты, но нет, я держу марку. И что, везде, нигде не удалось поработать?
1: Ну, наверное, к счастью, нет.
0: А это понятно, что к счастью?
1: Да.
0: Почему? Что случилось?
1: Авторского материала не было. Основная, наверное, моя вот загвоздка, точнее, для...
0: А там обязательно авторский нужен материал?
1: Да, наверное. Видимо, нужен был, да.
0: Да? Условия такие?
1: Да. И я только приехав сюда начал писать. Нет, мы писали
0: что-то. Ну как, например, в «Голосе»? Кто там авторское поет? Там все поют...
1: Нет, я имею в виду не «Голос», а на вот проектах песни, Black Star, там нужна была авторская. Музыка на «Голосе» нет.
0: А когда начать?
1: Может, я песню просто неподходящую выбрал.
0: Вот это голос. Может быть. Тут тоже должен быть человек, который подсказал бы.
1: Да, да, да. Но у меня тогда не было такого опыта. Я был еще зеленый юнец.
0: А был какой-то человек все-таки, который вот как-то направил, потому что такая, ну, шикарная, воздушная, как фьюжн, такая классная музыка очень.
1: Спасибо настроение, большое,
0: на
1: спасибо.
0: Самом деле. Господи, я думала, при моей жизни я дождусь, когда вот будет нормальная музыка, которую можно напевать, и слышно слова. Непонятно, на каком языке человек поет, хотя он может быть очень талантливым, но была такая... Такой период в...
1: Был, да.
0: Я уже знаю, что такое, в жизни все понятно, очень вдумчиво.
2: Я сейчас даже практически узнал, что ты напеваешь.
1: Ну, я вам честно скажу, я признаюсь, мне моя мама все время говорит, пожалуйста, выговаривай слова в песнях. Вот, это результат.
2: Да нет, маму надо слушать.
1: Да.
0: Дело не в этом. Дело в том, что просто когда есть слова, потому что дело в том, что бывает, что и просто их нет. Вот раньше это называлось у старой школы музыкантов на ля-ляшках, когда там какая-то мелодия пришла в голову, а слов еще нет. И там набор каких-то иностранных слов, там, ну, просто чтобы показать, это ля-ляшки такие.
1: Ну, проскакивает.
0: А сейчас выходят с этими ля-ляшками, так сказать...
1: Но... Сейчас все больше становится музыки, где слышно и слова, и музыка приятная. Ну, признаюсь.
0: Ну, шикарно, мне так нравится, Вася.
1: Спасибо.
0: И в итоге кого-то вы встретили, какого-то продюсера?
1: Мы познакомились с Сальманом в 2015 году, как раз-таки после кастинга на «Молодую кровь». Списали с ним ВКонтакте, я помню. Вот, познакомились, начали дружить, начали записывать песни в Ростове, еще там дома, сидели на студии.
0: Ну, кто Свет-то вывел за руку или за, как?
1: Ну, вот Эльман меня позвал в 2020 году, в августе он мне позвонил, говорит, брат, приезжай. Я говорю, все, вопросов нет. Его 16...
0: Братка, не вопрос, да. Выезжаю.
1: Да, 16 сентября я переехал в Москву, и вот я здесь до сих пор. Я не хочу отсюда никуда уезжать.
0: Да, здесь хорошо.
1: Да, да.
0: Квартирку снимаете?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да, да.
0: Райончик тихий.
1: Тихий. Рядом, тихий спальный.
0: Рядом лесок. Ну, все как
1: да, скверик есть.
0: Отлично. Да. Ну, все, поехали. Да.
1: С мыслями. Так с вами классно, не могу.
0: С мыслями о тебе. Взаимно. С мыслями о тебе. Поехали.

0: и это Тони. Ой, мне так нравится, все выдержано, как
1: я
0: в одном стиле. Все, потому что ты знаешь, что, ну, как правило, когда человек начинает, но, в принципе, ну...
1: О, я уже давно не начинаю.
0: Все равно, но 5 лет, это, да. Ой, это так, ну, это, мало, да, это так, да, мало. Но все равно. То туда, то сюда, все разношерстные, да, какие-то песни. Ну, тут еще хорошо то, что вы и автор, потому и это все, да, и в одном каком-то стиле и настроении, потому что когда разных авторов, это и получается немножко вот, и непонятно, что выбрать, и куда грести.
1: Ну, этот альбом мне помогала девочка очень классная, она не из этого города, она с севера.
0: А это, этот альбом, на презентации которого вы прыгнали с парашютом?
1: Да. Да.
0: Прыгнули с парашютом, да, с таким ростом, с парашютом.
1: Они, вы же там, знаете, это мой же самый там, большой страх.
0: Они же хоббиты все, парашютисты.
1: Ну, кстати, нет, я вам не скажу. У меня мой тренер, который, с кем я прыгал, он был достаточно высокий.
0: А, парный,
1: ну, как,
0: был?
1: Ну, как Димасик, да, тут,
0: но,
1: такого роста.
0: Разумеется, ну, это на две головы меньше. Так,
1: ну, не на две, на половину.
0: На полторы.
1: Ну, кстати, в день, когда я прыгал, у моего тренера было 48 лет с первого его прыжка.
0: Обалдеть.
1: 48 лет человек прыгал.
0: Обалдеть.
1: Но это непередаваемо. Это не... Я даже не могу описать.
0: Я знаю, я прыгала.
1: А, вы прыгали?
0: Да.
1: Тогда вы меня понимаете.
0: Дура была.
1: Вот это ощущение, когда ты надо благо... Нет, на самом деле, самое страшное для меня было не прыжок, а видеть, как первый пошел прыгать. Вот первый, второй, и я сижу и думаю...
0: Нет, когда там летишь, ты же не ощущаешь ни высоты, ничего.
1: Нет, ничего не ощущаешь.
0: Страшненько уже, когда... Когда макушки деревьев.
1: Да, да, да.
0: Вот это, да, когда реальное, ну, то есть, когда ты понимаешь, что ты стоишь на многоэтажке, ну, ты...
1: Вот это страшно, наверное.
0: Конечно,
1: да,
0: конечно. А там это самое, просто вот это вот... Да, вот да, это невозможно.
1: Второе страшное было, когда мы раскрывали парашют. Я думал, я сейчас оторвусь, а я без парашюта, и... И
0: но,
1: все.
0: Да, но, ну парные же, конечно.
1: Да, да, да, да, там, да, же на карабинах все.
0: Да, и прыжок-то был посвящен,
1: да,
0: жене.
1: Да, альбому прекрасному, посвященному моей прекрасной жене.
0: Оценила?
1: Да. Конечно, каждую песню.
0: А она-то в Ростове или сюда приехали все вместе, всей семьей?
1: Нет, она в Москве.
0: В Москве. Вот это
1: все
0: красота, потому что это...
1: У нас сейчас в Москве. Привет, да, я сейчас слушаю,
0: а то так я знаю вот этих вот регионалов. Ой, сейчас я там это икру метну, потом всех позову. А икру так метнул, что уже и новая жена, и, так сказать, и теща.
1: О, как?
0: Если, не, бывает так.
1: Ну да.
0: Когда? Нет,
2: ты не учи, сейчас возьмет на заметку же.
0: Да ладно, сутки. Уже поздняк метаться уже. Они в маленькой, уютный этот диванчик плюш, вот это балкон. И радио Шансон.
1: И радио Шансон. Да,
0: да, да, да. Они уже это вот тут уже все вместе. Это здорово. Хорошо. Поехали дальше. Что у нас? Любовь приходит вновь.
1: Да. Зажжем.
0: Зажжем.

0: 18+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Тони сегодня дарит нам свой маленький живой концерт в рамках программы «Живая страна». Шикарная песня. Вроде как ничего такого, но она, во-первых, от жанра. Большое спасибо. Да, да. Она украсила в репертуар много чего напоминает, но в то же время, наверное, благодаря вам она какую-то имеет свою индивидуальность, потому что
1: спасибо.
0: Немножко голос.
1: Приятно слышать. Высо...
0: Нет, это очень здорово. Прискорбную весть я принес тебе, Мария. Тони, у нас не получается, нам нужно, я сейчас больше звукорежиссеру говорю, у нас не получается следующую песню, мы завершим «Забываю прошлое», понятно же, потому что она у нас и играет, и она так для слушателей радио «Шансон», она, конечно, как визитная карточка. Что я могу сказать напоследок? Во-первых, я искренне завидую тем, кто сегодня слушал «Живую струну» за рулем, потому что под такую музыку прямо так хочется рассекать. Сейчас я так думаю,
1: так
0: уже пробок нету, а кто-то, может быть, и по трассе лупит куда-нибудь за город впереди выходные.
2: А если в пробочке хорошо сидишь, кайфуешь.
0: Хочется пританцовывать, а такой какой-то, так много кислорода в вашем репертуаре, это так здорово, так держайте, что все, чтобы вы задумали, чтобы все у вас получилось, и чтобы... Вы звучали везде и всюду, но так, чтобы, ну, все же дозировано, чтобы не было этого.
1: Вот.
0: Как, да. Потому что
1: как
0: бывает...
1: мы знаем, да? Да?
0: Как мы знаем, не будем называть. Вот. Ну, как мы знаем, да. Как мы знаем, когда too much, да, лучше неду, чем перед в нашем деле. Все, в этом месте я, друзья, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Желаю вам хороших выходных. Спасибо за концерт. Ну, и с вас, по традиции, еще одна песня, ту, которую я уже... сказала, объявила, и которую слушатели радио «Шансон», наверное, уже слышали, но вживую услышать, так вообще праздник какой-то. «Забываю прошлое».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Шансон», самого душевного радио. Андрей Лобанов у микрофона. Огромнейшее спасибо певцу Тони и Ксении Стриж за этот замечательный концерт. Если вы все пропустили, ждите на следующей неделе видеоверсию и рекомендую вам обязательно, конечно же, посмотреть и познакомиться с творчеством Тони. Но у нас сейчас целый час ваших приветов, поздравлений, признаний в любви обязательно. Ну и делитесь, что у вас вообще было хорошего за неделю, за сегодня, или какие-нибудь, может быть, значимые события ожидаются. Единый номер для всех ваших смс-сообщений все тот же самый, если не знали, напоминаю, +7 909 955 103 и 0. Ну и заходите к нам на сайт radioshanson.ru. Ну просто заходите, там интересно, почему нет-то. Так, смотрите, дорогие друзья, мы разыгрываем билеты на Сергея Любавина. Потрясающий певец, голосина, просто огонь. Он был у нас пару недель назад здесь, также на живой струне. Честно, первый раз слышал вживую, как поет Сергей Любавин, и это невероятно круто. Так вот, у вас есть возможность попасть к нему на живой концерт. Смотрите, кто первый пришлет, давайте, нет, не первый, десятый, пусть будет десятый. Жень, пусть будет десятый, да? Жень, согласен, пусть будет десятый. Кто десятый пришлет ответ на вопрос, какой необычный факт связан с выступлением Сергея Любавина на конкурсе «Юрмала 93, тому и отдам, собственно, билеты. Ну и давайте к приветам, то, ради чего мы здесь сегодня с вами собрались. Добрый вечер, радио «Шансон». Хотим поздравить с прошедшим днем рождения нашего отца, тестя, кума и просто хорошего человека Александра Семеновича Бережного. Пожелать ему крепкого здоровья и всего хорошего. Привет от большой компании из Таганрога. Напоминаю вам, дорогие друзья, единый номер для ваших сообщений +7 909 955 103 и 0. Ну и жду ответ про Сергея Любавина.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас, только для вас.
7: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Ну и продолжаю разыгрывать два билета на Сергея Любавина на 3 октября, то есть на завтра. Вопрос звучал так. Напомню вам, какой необычный факт связан с выступлением Сергея Любавина на конкурсе «Юрмала 93». Из вариантов ответов, которые прилетели, есть участие на конкурсе «Юрмала 93» стало для Сергея Любавина первым выходом на профессиональную сцену. Нет, неверный ответ. Пишите. Напоминаю, кто 10-м пришлет правильный ответ, пока даже ни одного нет. Ну ладно, хотя бы первым давайте. Чуть я переобуваюсь на лету. Нет, 10-м будем ждать, время еще есть. Так, к приветам, дорогие друзья. Здравствуйте. Хочу сказать, что очень сильно люблю своего мужа Михаила Захарова. Он мне очень дорог. Его жена Юль Захарова написала. Юлечка, вам большущий привет. Пишите обязательно еще. Из финансовых трудностей Любавин приехал на мероприятие в потертых джинсах и рубахе. Но певица предложила ему сменить имидж, когда стало понятно, что у музыканта нет денег на новый костюм. Вайкуле одолжила ему для выступления свой. Оля написала: «Олечка, ну не буду ждать, отдам тебе два билета. Номер телефона не буду говорить даже, на что заканчивается». Да, дорогие друзья, а наш, напомню, +7 909 955 103 0, ну и дальше будут звучать ваши приветы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Продолжается программа «Только для вас». Это самое душевное. У микрофона Андрей Лобанов. С наидобрейшим вечером, любимое душевное радио «Шансон». Прошу сделать для любимой мамы Светланы Андреевой сюрприз и поставить песню. Ага, был уже у нас Стас. Пожелать хорошего вечера и пусть на душе главенствует, прошу прощения, да, покой, гармония, чувство абсолютного счастья. Любящий сын Андрей написал сообщение. Андрей, тебе большущий привет. Добрый вечер, Шансон. Сегодня пятница, вечер и хорошее настроение. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Аннушке Бадюлиной из Смоленска, деревня Быльники. Вот и пятница, и долгожданные выходные. Я тебя очень сильно люблю и обожаю, твой муж Андрей. Андреев развелось, Шансон, ты лучший. Добрый вечер, наш любимый радио Шансон. Поздравьте, пожалуйста, сына Алексея с днем рождения. Дорогой сын, с днем рождения. Пусть все складывается отлично. Принимай первые верные решения. Чаще улыбайся и верь в себя. Живи в удовольствии, будь увлечен и восхищен каждым днем. Новых побед, ярких открытий, безупречного счастья. Счастья тебе, родной. Привет от папы Димы. Добрый вечер, любимое радио. Слушаю вас 2011-го. Очень люблю ваше душевное радио «Шансон». Большая просьба, включите «Была любовь» Семена Канады. Очень хочется услышать эту песню. Да, пожалуйста, дорогой неподписавшийся слушатель. Напоминаю, дорогие друзья, плюс 7 909 955 103 0 единый номер для ваших сообщений.

Очень много заявочек пришло на Григория Лепса. Рюмка водки на столе. Здравствуй, дикция. Пожалуйста, дорогие друзья, исполняем заявочку. Продолжаем программу только для вас. Это самое душевное. Ну и собрал ваше сообщение, что к данному моменту прилетело. Привет, любимое радио «Шансон». Сидим у соседей, угощаемся очень вкусной солянкой. Приятного аппетита вам, дорогие. Поздравьте всех дачников СНТ. Артемовец, с днем трезвости. Песня для вас была. Константин из Луганска, вам хорошего вечера. Добрый вечерок. Передайте, пожалуйста, привет огромный-огромный от Даши и Сереж в город Луганск. Нашим замечательным друзьям Анечке и Коле. Вот они переписывают с помощью нас, понятно, да. А также нашим детишкам Ярику, Дианке и Данилу. Всех с пятницей, днем улыбок. И и я все так хочу, прошу рюмку водки. Была, ребяточки, рюмка водки. Я думаю, откуда столько заявок? А вон оно что. Добрый вечер, самое лучшее радио на свете. Наконец-то выходные, ура! Передаю привет команде любителей шансона из разных городов. Александр Анатольевич, Санкт-Петербург. Андрей, передай, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона. Отдельный привет Леночке Карабановой, ее маме Галине, а также моей подруге Ольге из Курчатова и всем, кто меня знает и узнал. Здоровья, добра, позитива, любви. Наталья из Долгорукова отписалась. Наташенька, тебе привет. Добрый вечер. Поздравьте мою младшую дочь с днем рождения. Я тебя очень люблю, доченька. Верь в себя. Это Ольга написала. Добрый вечер, радио «Шансон». Сегодня юбилей у моей одноклассницы Татьяны Иваньковой. Школу закончили в 84-м году и до сих пор дружим. Ирочка написала. Ирочка, и продолжайте дальше дружить. Молодцы, все правильно делаете.

Дорогие друзья, продолжается программа «Только для вас». Напомню, 3 октября легендарная легенда отечественной сцены. Здравствуй, дикция. 11-кратный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Артист представляет новую программу «Навеки». В нее войдут лучшие хиты певца, в том числе «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность» и многие другие. Любимые композиции прозвучат в Кремле в сопровождении симфонического оркестра. Поздравить Сергея Любавина придут и звездные гости, в том числе Михаил Шафутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев и Сергей Куренков. Возрастные ограничения 12+, но билеты на сегодня уже розданы, дорогие друзья. Здравствуйте, многоуважаемое радио. С августа не писал вам. Я вернулся сегодня. Привет вашему коллективу. Привет шансоновой команде Аленке Наташе Газорезу, массажистке Лене Кировой, Александру Дворник, который... Прошу прощения. Дворник, который и всем остальным. Сибирь топит за шансон. Сибирь, привет. Искренне ваш достопочтенный Йонг Цой. Здравствуйте, радио «Шансон». Слушаем вас на даче в Кузьминках 1. Обогреваем дом на ночь. Дочь Викусь замерзла. Передайте привет маме Ирине Маляровой и мужу Павлу Тоеву от Оли Гришиной. Дорогие друзья, пишите. Плюс 7-909-955-1030. Единый номер для ваших сообщений. Успею еще одну зачитать. Любимое радио «Шансон». Хочу передать привет любимой жене Юлии Васильевне Захаровой и сказать, что очень сильно ее люблю. Без подписи сообщения подписывайтесь, дорогие. Подписывайтесь.

0: Привет, шансончик. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Максиму. Мы не виделись 2 недели, отдыхали с дочкой в Анапе. И вот сегодня приехали и немного повздорили. Что это такое? Сейчас прямо с корабля на бал едем в Москву на дачу, в Ярославль. Едем и молчим, надувшись друг на друга. Пусть он услышит, что я просто немного устала в дороге. Он очень соскучилась по нему. Жена Алена написала: «Аленушка, не ссорьтесь, Максим, пожалуйста, ребятушки, ну вы что? Можно же как-то мириться, не знаю. Ну, давайте, Макс, будь мужиком, в конце концов. Протяни аккуратненько ручку, там положи на коленочку, поцелуй, улыбнись. Ну, что-то как-то, ну, ребят, ну». Здравствуйте, любимая шансон. Как всегда, слушаем и наслаждаемся вашим эфиром. Прошу передать привет моему любимому хомячку Алешке Половинкину. И мне, и вам огромный привет. Пусть будет у всех все хорошо. Спасибо вам большущие. Удачи и всех благ. С уважением, Татьяна, Москва, написала. Добрый вечер. Передайте привет любимой мамочке и батя, а также брату Ярке, Диане и хорошим друзьям и семье, Ане и Косте, и с днем трезвости всех. Ребятушки, а на сегодня все.
1: На перрон полный семечек,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.

0: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-00099-872.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
10: «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостарт.ру на 03.07.2026.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
12: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
13: Черное море, белый пароход, а я приехал в Сочи на денежный расход.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-30-099-872.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: Уаз востроит, строит для чемпионов. Уаз востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

сестреньки к нему желательно нарезать кольцами лучок очаровательно. Очень вредно есть.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии.

тянет вино, и сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино, бабки вместо берез.

маяки. Видел я картину вот такую. Шел рыбак высокий и седой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

Радио Шансон. Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: В темных переулках, где рассказывали сказки, и в них очень верила окрестная шпана. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту молодость.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик

0: реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РББ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Харизма. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925 33-17.

0: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Однажды я и кореш мой, Серега, как водь сна, хрюкались немного. И чтобы смыть нахлынувшее горе, решили пару раз макнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, и ветер дул от наших берегов. Подходим к морю, ширь да гладь вдали. Серега взял в трусы родной земли, но голосу рассудочному внемля, он высыпал назад родную землю. А ветер дул, оборзивши совсем, в секунду метров 8, а может и 7. Плывем я кролем, а Серега брасом, пинаем крабов, тискаем медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом: остался позади родной союз. Ага, да контры с берега глядять и нас с Серегой в плен забрать хотеть. А я кричу: ну не, живым не.

Эй, Серег сразу вспомнил, это да, Ник Серштей. Но мы от них ушли по дну с песнями, разве ж им сравниться гадом с нами. Но тут возник сугубо личный спор. Что это, Дарданеллы или Босфор? Серега встал стеною за Босфор. Но тут пролился дождь турецких гор. На берег вышли, ба, город иностранный. И день у них, как видно, нынче банный. Все носят полотенц на башке. Стамбул прочел Серега на флажке. Ну что ж, Стамбул почти ж как Тамбов. Я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг. А на трусах ярлык Казань, швейторг. Вдруг пилит к нам мадама у бранже. А нам неловко, вроде в них леже. Серега сразу, а Метхен вроде Шон.